Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: По субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде 70 72 82.

DFM. Радио DFM. DFM. В Москве 4 часа. Радио DFM.

слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: В новом «Джакто 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. С проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
0: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
4: Right now.
0: А теперь тусовка
4: on DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий

0: эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Что происходит? Полиция опечатала здание. Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
2: Арахнит.
1: Снимите это с меня!
2: В кино с 1 октября.
3: 18+.
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Кубок России «Аймол». Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке «Радио ДФМ». Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.drift.ru. 0+.
6: Right now.
5: А теперь тусовка
6: on DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс, погоды пасмурно, без осадков. Температура воздуха в течение дня до плюс 21 градуса, ночью до плюс 16. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца сентября.
5: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр 54-54-54.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ. Вместо сайта Радио ДФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Радио DFM. В Москве 7 часов. Саймон, Катя, DFM. Разбудилники на радио DFM. Бум, шакалака, бонжорно, попкорно, ди народище. Если твой кофе перестал просыпаться с первого раза, а выражение твоего лица делится на до и после кофе, перепрощем твое лицо и настроение в шоу «Разбудилники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я Дити Саймон, черный перец, Акбалао Мери Укуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Эй, Катя, looking like a star today.
1: Спасибо, Саймон, ну сегодня особенный день. А с кем поведешься, того и наберешься. Слышал вот такое выражение?
0: А, ну да, с кем ешь, вот и так и пополняешь.
1: Ну вот, почти год работаю с рэпером и стала рэпершей. Здравствуйте меня, ребята. Правда, ник еще не придумали. Может быть, корсетная Катя?
0: Корсетная Кей.
1: Кей-поп-артист.
0: Или кей-поп Катя.
1: Кей-поп!
0: Да.
1: Кей-поп Катя.
0: Но кей-поп Кей. Или кей-поп Катя.
1: Все придумано. Ребята, ну что, мы выпустили свой первый сингл с нашего нового хип-хоп-альбома.
0: Какой сингл, Катя? К этому шли всю жизнь. Мы выпустили новый клип, ребята.
1: Новый клип, который уже на всех площадках.
0: Дорогучий. Взяли вообще в долг, вообще продали сам все имущество. Сейчас сидим на мели, так что помогите.
1: Мы надеемся на то, что это окупится. Ребята, ваши просмотры и лайки нам сильно в этом помогут. Мессенджеры, группа ВКонтакте, Радио DFM. Отправляйтесь туда, потому что клип уже в ленте.
0: Не, ну клип крутой. Там один микрофон и обои на кону сзади. Мы наделись, помылись. Вот. Но на что деньги хватило, да?
1: А самый дорогой был висячий вот этот микрофон,
0: да?
1: Помнишь?
0: Да, но любой крутой MC, когда он видит висячий микрофон, он начинает сразу стелить, и по-детски. Вот постелили, Катя потанцевала. Клип готов, смотри прямо сейчас, комментируй, лайкай, нам будет приятно. Скоро вернемся уже необычными людьми, а уже люди, у которых есть клип.
1: И там же под этим клипом оставляйте заявки на пробушку, как зовут, где живете, кого будем будить. И в наших мессенджерах, и в группе ВКонтакте. Скоро устроим кому-то.
0: Да, скоро вернемся. Я MC Саймон Акбалао Мерио Куланджа и...
1: Я Кей-поп Кейт.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Кей-поп Кейт или Катя Бодрова.
2: Кей-поп Кейт, корсетная Катя. Ну, у тебя же много псевдонимов, да? Вот. А я Акбалаоми Рио Куланджа, диджей с приставкой.
1: Мы готовы устроить пробушку всем тем, кому ее заказали. Группу ВКонтакте под последним постом, напомним, заявку можно было оставить здесь и в наших мессенджерах.
2: Ну что ж, пока вы смотрите наш новый клип. На каком фоне это? Это фон оранжевый или желтый?
1: Фон...
2: Какой-то DFM. Фон, да? А, какой-то фон, да? Окей. Но деньги-то хоть хватили на фон.
1: На обои.
2: И на одежки. Ну что ж, пишет нам, кто сегодня. Криш у нас в мессенджере пишет. Доброе утро, разбудилники. Пишу из Ессентуков. Ессентуков. Приезжайте к нам. Мы вас с радостью встретим.
1: Поймали. Настолько обрадовалась, что потерял дар речи.
2: Это что за язык только что был? Это клингонгский?
1: Это ваш рэперский, непонятно.
2: Рэперский. А рэперский. Ну что, видишь, у нас клип есть, теперь нас уже приглашают в Ессентуки.
1: А, как артистов?
2: Конечно, уже первые гастроли есть. Поехали, Ессентуки, включите там тусовки.

0: Привет, Саймон и Катюша. Разбудите, пожалуйста, Ирину из Воронежа и поздравьте ее с днем рождения от дочки Кати.
1: Вау, с днем рождения, Катя.
0: Нет, Ирина.
1: С днем рождения, Ирина. Happy birthday, Ирина. Let's go, с днем варенья.

0: для прабабушки.
1: Так.
0: Вот что надо было ставить, да?
1: Да даже это!
0: Даже это тоже?
1: Уже нет.
0: Уже нет? Обалдеть. Но кто,
1: хотя...
0: кто не в курсе, ну, вкратце, то есть...
1: Да, вчера буквально нас попросили устроить пробушку прабабушкам.
0: Угу.
1: И мы поставили руки вверх.
0: Крошка моя, почему
1: было
0: и нет?
1: Ошибкой, мне кажется.
0: Почему? Нормально, я уверен, что они поняли. Ну ладно, седая ночь, от седой ночи мы переходим к сообщениям. Екатерина пишет этот раз: «Доброе утро, Саюшечка и Катюшечка». Знаете, какой сегодня день? Так, и пауза.
1: Четверг?
0: Ну, не просто четверг, она продолжает, прикинь, она вообще, ну, будущее заглядывает.
1: Интригу, да?
0: А моя Днюшечка.
1: Вот
0: почему я Саюшечка и ты Катюшечка. У нее сегодня Днюшечка. Поздравьте меня, пожалуйста, от души. Всем хорошего настроения. Ну что, и снова дыры твой. С днем рождения тебя, Екатерина.
1: Доброе утро, разбудильники. Едем с мужем Игорем на работу по МКАД. Тяжело рано вставать, но еще чуть уточку и выходные. Тут не поспоришь, Эвелина.
0: Сейчас наведем суету на МКАДе. Let's go! С днем рождения, Екатерина и Ирина. Просыпайся.

0: И что, у нас игра впереди. Телефон прямого эфира, напомним, +7 495 956 101.2. Дозвони, чтобы забрать подарок от Радио ДФМ.
1: Он тебя ждет вообще. Хочет попасть тебе в квартиру, но к новому хозяину.
0: +7 495 956 101.2. Приюти подарок от Радио ДФМ.
1: Да. Ну что ж, запомни, это шоу «Разбудилники». И у нас уже появился свой первый клип. Между прочим. Ну что ж, включи тусовку! Хватит,

0: знаю. Шоу «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
6: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официального

0: wildberries.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
4: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Виктория Банк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили АО ООО «ТАТА», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО ТБанк 0+.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что Радио DFM.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Кто там? Кто там? Кто там?
2: Ра-та-та-та! Намасте, здрасте, ди люди! Если с просонья лицо еще грузится, да загрузим его в шоу «Разбудильники». Здесь куратор до загрузки лица и настроения Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Окей, ladies and gentlemen, играем в «Кто там?». Игра, где вопрос: ты пятую точку страховал? Еще никому не помог биг выиграть.
3: Это правда.
2: Никто еще не выиграл.
3: У нас на линии Роман из Ростова. Рома, привет.
2: Hello, Ростов!
4: Здравствуйте.
3: Мы уже выяснили, кто там. Началась наша одноименная игра. Ром, для того, чтобы объяснить тебе правила, нужно попрощаться с Саймоном ненадолго.
2: Okay.
3: Собьем тебя.
2: Ladies and gentlemen,
4: I'll be back.
2: Скоро вернусь.
3: Вот теперь, Ром, нас Саймон не слышит. Даю тебе честное диджейское. И ты можешь загадать какую-то звезду или персонажа, который тебе нравится, которого впоследствии Саймон попытается угадать. Кто это будет?
4: Кей-поп, Катя Бодрова.
3: Подожди, а я как персонаж или как звезда?
4: Как звезда.
3: Я звезда, по мнению Романа. Ром, ты мне уже нравишься, я сделаю все возможное, чтобы ты забрал этот подарок. И теперь у нас минута, точнее у Саймона, на то, чтобы выяснить, кого ты загадал. Он будет задавать тебе странные наводящие вопросы, предупреждаю сразу. Отвечай на них только да или нет, не пытайся его запутать. И если он не догадается, кто там, ты выигрываешь. А если догадается, то подарок остается у нас. Все понятно?
4: Да.
3: Ну, тогда зовем Сай обратно.
2: Ага.
3: Сай, ну, такое загадал, парень.
2: Я просто заметил, как ты смеялась. Что-то интересное, да?
3: Это очень интересно, я бы сказала. Давай, у тебя ровно одна минута. Поехали.
2: Так, у нас Рома, да?
3: Рома.
2: Рома, ты вымышленный персонаж?
4: Нет.
2: А, ты же, ну, живой, настоящий человек, да, правильно? Существующий?
4: Да.
2: Ага, ты пятую точку страховал?
4: Нет.
2: Нет. А ты мужик?
4: Нет.
2: А, девушка. Так, а девушка русская, да?
4: Да, да.
2: Еще так долго думаешь, значит, наверное, может, ответа нет. Так, русская девушка, а ты из кино?
4: Нет, еще.
2: Музыкантка?
4: Да.
2: А, поешь, исполняешь. Так, ты шансон поешь?
4: Исполняет постоянно.
2: Постоянно исполняешь? Не поешь шансон, попсу поешь?
4: Нет.
2: Рэп читаешь?
4: Да.
3: Да!
2: Девушка, которая читает рэп?
3: Да!
2: Я уже понял. Но русская, которая читает... Ой, гонг зазвучал!
3: Что это будет?
2: Ой, про деньги, да, поет?
4: Еще нет.
2: А, про деньги еще нет? А, тогда ты
4: нет.
2: Кто?
3: Ты, кто ты?
2: Который про деньги не поешь. Так, русская девушка, которая читает рэп?
3: С недавних пор.
2: С недавних пор?
3: Да.
2: Она мелкая, маленькая? То есть еще школьница?
3: Нет, она
4: нет.
3: Уже умеет.
2: Она блогерка?
3: Ну, в том числе.
4: Да.
2: А, может быть, в клипе там ты в очках, там и ты такой тунц, да, идет?
3: Да, бесполезно.
2: Это Айда и Ида Галич?
4: Нет.
3: Ром, давай, раскрывай карты. Кого ты загадал?
2: Почему так смеялась?
4: Это королева кофейных зерен, кей-поп Катя Бодрова.
3: Каждый день сидится на человек... И не мог догадаться. Во-первых, он не считает меня звездой, значит.
2: А откуда мне знать, что это все рядом вообще? Откуда?
3: Рома мне вообще сильно сегодня отсмотанку поднял. Ты спрашиваешь его, в кино снимается? Пока нет. Вы видел?
2: Блин, ну это даже никак не помогла подсказка вообще.
3: Ром, я сильно счастлива, что ты побеждаешь и забираешь подарок от радио DFM и мой отдельный респект.
2: Вау, вообще.
4: Спасибо.
2: Ну слушай, зачет вообще, зачет. Ну что ж, бро, целые 10 секунд ты получаешь на привет после такого плюса в карму.
4: Хочу передать приветы всему Ростову, всем, кто сейчас стоит в пробках. Также хочу передать вам, Саймон, и Кате. Очень давно вас слушаю, очень вы с утра поднимаете настроение.
2: О, зиба-зиба от души.
3: Рома, так приятно. Ростов, включи тусовку.

0: будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, к этому времени я с большим трудом, но уже привык к тому, что в России руки не доходят посмотреть.
3: А?
2: Ну, как понять выражение «ноги в руки и вперед»? What?
1: Реклама на Дифа.
4: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение «Максим», чтобы ездить дешево. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+. «Максим». Ездить дешево.
5: «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-300-043-00.
6: Пицца-фабрика ищет автокурьеров. Выплаты каждую неделю, дневные и вечерние смены, вознаграждение по программе «Приведи друга». Подойдет для совмещения с учебой или подработки. Работа, на которую хочется приходить. Скорее звони. 8-921-530-63-44. Ухима, 160-18, Воротская область, Куракула, Шипонское шоссе, здание 10, помещение 12, Огран, 124-350-00-16.
7: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
8: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль центр 54-54-54.
9: Автозапчасти для иномарок в Экзит. Пошехонское шоссе 8А.
10: Вам

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на трех площадях – Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты. Все самое вкусное и полезное в одном месте, без возрастных ограничений.

592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Будильники на Радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» предупреждает. Впереди рубрика, которая заедает в голове. Нет, трек. Музыка, которая сегодня вирусится в интернете. Сай, что слушаем?
3: О, нет, сегодня слушаем нет трека «Ankara Echoes» and «Куршад Ках» Роман Бен Ал. Ти, господи, таки сени горене кадар.
2: Ой, это почти как была «Умери у Куланджа».
3: «Afro House Mix», да, уж трек с очень длинным названием. Он вышел еще в конце мая. А летом его вообще понесло по ТикТоку и Рилсам. К сентябрю около 1 800 000 видосов уже в ТикТоке, а больше полмиллиона Рилсов были сняты. А все благодаря одному залипательному припеву. Ты такие сени горение кадар. Господи, в переводе знаешь как?
2: А на каком вообще языке?
3: Это на турецком, кажется. А-а-а. Да, до тех пор, пока я не встретил или встретила тебя.
2: А, романтичный, да? Вот. Какой-то контекст.
3: Да, кстати, пока давай, наверное, подумаем, как продолжить эту фразу. То есть, пока я не встретил или встретила тебя, да?
2: Я жила счастливо.
3: Вот, ну ты пока подумай, а мы трек послушаем, а потом уже обсудим. Так, я уже не повторяю это название, но Ankara Echoes, пусть так будет. Слушаем, нет трек этой недели.

0: Хитрячок.
1: Я, оказывается, на него натыкалась. Я, конечно, не знала его вот это потрясающее длинное название, кто исполняет. Но этот турецкий афрохаус нравится мне очень.
2: Ну, кстати, он давно завирусился, но вот он набирает оборот все равно, да, с каждым месяцем.
1: А он цепляет вот этот восточный вокал, что ли? Mm. Не знаю.
2: Ну что же, до тех пор, пока я не встретила или встретил тебя, что скажешь, есть варианты?
1: До тех пор, пока я не встретила тебя, Саймон, я думала, что Буэка это заклинание.
2: До тех пор, пока я не встретил ее, сохранял коробку из техники 5 лет. Да, и носки были элементами декора. И выдавливал зубную пасту строго посередине. А ты где выдавливаешь зубную пасту? Снизу вверх или прямо в середине?
1: В середине, да.
2: Как и я?
1: Да.
2: Но это очень неэкономично.
1: Да?
2: Вообще дозировать очень сложно в таком случае.
1: Да я рэперша. Рэпер вообще богатый.
2: А, Катя уже рэперша. Ladies and gentlemen, у нас новый клип. Кто еще не видел, загляните во все наши социальные сети. Там уже висит клип, где микрофон висит, и мы там стилим. Не по-детски.
1: Пожалуйста, оцените.
2: Ну что ж, забирайте нет-трек этой недели. Катя, ты повторишь название?
1: Да, конечно, изи. Как там?
2: Это, ладно, Ankara Echoes, Kurshad Kahramanraman. Трек называется «Бен Ал, Такесени Горени Кадар». Афрохан.

0: на радио DFM.
1: Реклама. В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
13: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
15: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
1: Up the next.
16: А дальше тусовка.
1: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: будильники на радио ДФМ.
1: Все как блогер прописал.
2: Все как блогер прописал.
3: Акуна Матата, дитусовка, всем дня без кортизольных качелей. Это антистресс-шоу
2: «Разбудильники».
3: Напротив меня антистрессолог «Сия Руси» Катя Бодрова.
2: Серотонин-подниматель, диджей Саймон.
3: Оу, как гласит интернет-мудрость, у блогеров нет плохих дней. Есть? Контент не зашел. В эфире рубрика «Все, как блогер прописал».
2: И сегодня я расскажу некоторые лайфхаки от блогера, тренера по речи по совместительству моей подруги, периодически с которой мы занимаемся речью. А в отношении публичных выступлений. Как
3: то есть,
2: подготовиться?
3: Типа, техника речи, да? Как я понимаю?
2: Нет, мы сейчас не про технику речи будем говорить, а про уверенность перед публичным выступлением.
3: То есть,
2: Это ты уже преподаешь каждый день, зачем нам? Защита проекта, выступление перед боссом, не знаю, доклад в школе или защита диплома. Все это публичное выступление, поэтому, в принципе, совет, который пригодится каждому.
3: То есть и даже для рэп-выступления. Мы же с тобой теперь рэперы же, правильно?
2: Да, а рэперам надо вообще уверенности X3.
3: Да, кстати, кто не в курсе, у нас вышел новый клип сегодня. То есть во всех наших соцсетях мы с Катей там читаем рэпак в студию вообще. И оделись хорошо.
2: Ждем от вас комментарии,
3: да,
2: лайки.
3: Да, не жадничайте.
2: Как подготовиться к публичному выступлению? Первое, приезжайте заранее. Хотя бы за 10 минут до выступления походите по площадке.
3: Конечно.
2: Или по кабинету, или в офисе, вот где будет все происходить. Чтобы потом, когда ты вышел, не было вот этого стресса, как тебе двигаться, много, мало места. И кроме того, ты начинаешь чувствовать себя хозяином ситуации.
3: Я это так всегда делаю. То есть прийти, посмотреть на площадку, где будешь выступать, чтобы это было знакомое место.
2: И получается, как бы не ты пришел в гости к аудитории, а аудитория пришла в гости к тебе. И здесь это как дома у себя принять людей, ты уже чувствуешь себя уверенно. Второе, расслабить тело. Выступление, перед выступлением хорошенько нужно его растрясти. Руки, ноги, челюсть. Трясемся вот так вот колбаской.
3: Гарлем шейк, что ли?
2: Именно.
3: Гарлем шейк, да-да-да.
2: Тверкаем, ребята. Вот тогда тело расслабляется, расслабляется вместе с тем речевой аппарат, и ваша дикция, ваша речь будет звучать четче и увереннее.
3: Ты сейчас не уточнила, это надо делать прямо во время выступления? Или
2: просто потрясись перед аудиторией.
3: И все на тебя смотрят и не поймут, что допустим.
2: Конечно, до, ребят, пока вас никто не видит. И третье, сделайте несколько глубоких вдохов и резких выдохов. Такой выдох облегчения. Так ты снимаешь напряжение с тела, из эмоций, ментальное, эмоциональное, и уже потом выходишь на сцену. Есть еще, правда, один лайфхак, о котором мы периодически с тобой говорили. Это хорошенько позевать.
3: Ну, это даже в технике речи именно упражнение, да, это входит, да. То есть
2: прям сначала имитируешь зевоту.
3: Зевота массового поражения. И сейчас все зевают.
2: А потом, естественно, тебе хочется зевать. И в этом отношении это лучший способ расслабить рот.
3: Ну, кстати,
2: и опять же.
3: Я добавлю к тебе вот еще вот для публичного выступления, если это именно с речью, да? Вот есть давний лайфхак, вообще бабушкинский лайфхак или дедушкинский лайфхак. Ты когда выступаешь, всегда поставь рядом стакан воды. Просто, даже вот действие, когда ты берешь и глоток делаешь, ты паузу делаешь, можно собрать мыслями.
2: Вспомнить, например, да, что хотел сказать, если вдруг позабылось.
3: Да.
2: Ну и тогда аудитория точно не уснет и не зазевает.
3: Если даже уснули, выступай дальше. Вот так артист выступает. Блин, я видел видос в интернете, где Джеймс Хайп. Это известный диджей, очень техничный. Блин, то ли в 20-м или 21-м он выступал, там только 3 человека стоял в зале. Прикинь, он не стесняется. Вот, ребята, я отработал до конца.
2: Но...
3: Он пришел на вечеринку, а там только 3 человека и 2 собаки, понимаешь?
2: Я вспоминаю строчки из рэпа. Вне зависимости от количества, ла-ла-ла-ла. Короче, да, на любое количество человек надо выступать.
3: Вау, давай за эфиром скажешь мне, что за рэпер.
2: Хорошо, всем удачных публичных выступлений.
3: Спасибо за внимание.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.
2: Приветствую жителей

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, без осадков. Температура воздуха в течение дня до плюс 21 градуса, ночью до плюс 16. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу, чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
7: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр 54 54 54.

0: Автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской, 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской, 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Час будильники на радио DFM. Brrr, booyaka, booyaka, hi-yo-hi, caravai, dear ladies and gentlemen. Если ты еще не успел ничего сделать, а уже устал от всего, что предстоит, заряжайся в Power Bank Show.
1: Разбудильники. Здорово, здорово, здесь Катя Бодрова. Кей-поп кит, называй меня, окей?
0: О, уже рэперша, стилит не по-детски.
1: Да, ну, все, рэп проник в мою кровь.
0: Да, K-pop Kate, да. А я уже, что, MC Акбалао Мерио Куланча с приставкой DJ.
1: Тот самый Саймон с нами. И мы продолжаем вас призывать посмотреть клип, над которым мы так долго работали. В группе ВКонтакте Радио DFM, в наших мессенджерах. Оставьте лайки, оставьте комментарии. Ну, оцените речитатив этих ребят.
0: Ну, долго к этому шли. Наконец-то сняли клип. Вот, у нас дебютный клип, да, кажется, да?
1: Да, дебютный.
0: Именно рэперский, да? А текст, кто тебе помог писать?
1: Я забыла имя этого известного рэпера. А тебе?
0: Ну текст тебе, наверное, Куэйво, да? Куэйво, да?
1: Да, Куэйво.
0: А мне Пушкин помог.
1: А, да?
0: Да, да.
1: Ты оттуда рифмы тяпал?
0: Ну, я же, ну, получается, ну, не прямой потомок, но вот какое, седьмое колено, да? Или как говорится?
1: Колено.
0: Или девятое.
1: Вот такие влиятельные люди писали нам тексты, ребята. Ждем ваших откликов. А, возможно, и предложение. Я предлагаю отправиться в тур по Золотому кольцу России.
0: Не, еще рано, еще пока только один клип. Сейчас поднаберем, а потом уже поедем гастролировать.
1: Договорились.
0: Да, надо расти еще, поработаем.
1: А пока можно сказать себе пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом, там, под видео, под клипом. Пиши, как зовут, где живешь, кого хочешь разбудить. И в наших мессенджерах пиши то же самое.
0: Да, так что бодро пожаловать к нам. Это шоу
1: «Разбудильники».
0: Через одну песню вернемся и начнем пробушку. Включи тусовку.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, Диджей Саймон, Черный Перец.
1: Мы получили заявки на пробушку в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Будем выполнять.
2: Окей, что у нас есть? Кто уже отметился? Появился Никита. Никита из... пока не пишет, сейчас поймем, из какого города. Доброе утро, Катрин и Сай. А, ты Катрин? Я вернусь. Я Никита Скорых. Тот самый Никитонелло из Славгорода, Алтайского края. Просьба разбудить Славгород зиба-зиба. Ты помнишь Никиту, да? Теперь вспомнили.
1: Теперь мы знаем. Да, Никита и Слава. И Слава...
2: Славгород.
1: Славгорода.
2: Но не Славгород, а Славгород. Вот, скоро будет Никитоград. Ну что ж, поехали, Никита. Включите совку.

0: будильнике у нас муссурийский уже день, но вы на обеде хорошо заряжаете. Передайте привет мужу Семену, он на работе, я дома. Сегодня у нас годовщина, 10 лет. Люблю так же сильно, как и в день свадьбы, пишет Татьяна.
1: Вау, вам декада, да?
0: Декада?
1: Да, ну, 10 лет получается. Да, да, им декада, вообще красавцы, молодцы. Ну, знаешь, ребят, у нас есть трек для этого, я сейчас вытащу.
0: Откуда ты его вытащишь?
1: Ну, вот вытащил. Вот каждый раз играем, как играть, когда будет свадьба или годовщина.

0: Ники, я уверен, что много чего уже было, пока вы были вместе. Ну что ж, пишет Дарья, пишет она: «Разбудите, пожалуйста, мою коллегу Алину. Она не выспалась сегодня, а работы пруд-пруди». Или пруд-пруди.
1: Пруди, все правильно. «Привет, дорогие Саймон и Катюша, разбудите нас с мужем. Шьем рули».
0: Воу, это, кстати, очень прикольная профессия.
1: Шить руль.
0: Да, вот и особенно, когда ты смотришь, как это делается, это просто красота.
1: И вязать передачу.
0: Передачу вязать, шить руль, и что там еще?
1: Шьем рули, спим на ходу, Елена и Паша. Написали Нефтекамск, Башкортостан.
0: Ну, представь, что у тебя рул кожаный, да?
1: Представляю.
0: И проходит там 3-4 года, ты другой рул захотела.
1: А может... я сама его шью?
0: Конечно, не сама. Если сама, там от руля ничего не останется, я уверен.
1: Я не хочу тогда идти на права учиться. Оно мне надо, самой шить рули.
0: Это лучше отдай профессионалам. Вот и...
1: В Нефтекамск ребятам отдам.
0: Да, обращайтесь. Если, допустим, розовый рул захотела, вот они тебе сделают. Поехали. 1-1-2-4. Рул. Включи тусовку. Даже если хозяин не хочет. Come on now. 1, 2, 3, let's go. One more time. Как я хочу чемпионат мира вернуть вообще, да? Помнишь, как
1: а Лига чемпионов горячо продолжается?
0: Была? А, ну Лига, ну это не совсем то, конечно.
1: А это все не то.
0: Ну, послабее будет, конечно.
1: Ну, у нас лучше подумать нам о будущем. У нас впереди игра «Крокодил». Как принять в ней участие? Отправиться в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и оставить любые рандомные слова. Эти слова Саймон будет объяснять мне, не используя однокоренные, в течение минуты. На чем слове остановимся, тот победил, тому отправим подарок от Радио ДФМ.
0: Вот оле-оле пришли, Я объясню Кате. Оле-оле. А как оле-оле? Именно крик футбольный, да? Мировой... известно обо всем мире. Вот так. Оле-оле. Окей. Ну что ж, это шоу
1: «Разбудильники».
0: Выгружайте слова, а мы вернемся уже скоро. Включи за...

0: будильнике на радио DFM.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Бизнесу быть. .банк.
1: АО. .банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-Банк.
6: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.ru.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Теавто». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «Автобанк». 0+.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Мама сей, мама са, мама макуса. Бонжур, абажур, ди, ребята. Если твой мозг еще загружается, а рот уже требует кофе или пуэр, давай к нам в добудительное шоу.
2: Разбудилники.
3: Здесь добудительница со стажем Катя Бодрова.
2: И тот самый Саймон.
3: Играем в крокодил. Жести отменяются. Один рот пашет за весь организм.
2: Да, спасибо тем, кто оставил слова рандомные в группе ВКонтакте под последним постом в наших мессенджерах. Их Саймон сейчас будет озвучивать в прямом эфире. Ой, объяснять. Не используя однокоренные. Играем одну минуту, на чем слове остановимся, тот победил, тому отправим подарок от радио ДФМ. И что приятно, каждый, кто сейчас слышит эту игру, может подключаться и сам, я так думаю, быстрее меня отвечать на задание. Поэтому играем все вместе. Поехали.
3: Так, погнали. Так, что-то кислое добавляется иногда в салат.
2: А лимон?
3: Это еще кислее лимона.
2: Кислее
3: продается
2: лимона?
3: В магазинах.
2: Лайм?
3: Ну, это как бы готовят, это продается в бутылках. Очень кислая штука. Добавляется...
2: Уксус!
3: Уксус, конечно же! Это название фильма, это тоже то, что лежит у тебя на подоконнике, а потом ты это пылесосом убираешь.
2: Книжка?
3: Нет, это мелко. То есть это может появляться по квартире.
2: Ну, пыль?
3: Да! Ты не смотрел этот фильм?
2: Нет.
3: Такой жесткий артхаус. Так, что у нас дальше? Игра как называется? Наша игра?
2: Крокодил.
3: Да. Если... Господи, я это не объясню. Так, девушка, которая собирается выходить только-только замуж, как ее называют?
2: Невеста.
3: Невеста. Так, человек, который учится где-нибудь, он...
2: Ученик.
3: Или постарше чуть-чуть.
2: Студент?
3: Да, конечно. Дальше что у нас? Ну, у нас студент. И разошлись.
2: Где же студент? Так, ну кто оставил это слово?
3: Так, студент, это у нас Мари Барановская.
2: Мария, поздравляем тебя.
3: Yeah.
2: Твой студент забрал у нас подарок от радио ДФМ.
3: Надеюсь, я выступил хоть более-менее нормально.
2: Было интересно.
3: А так, сегодня уже будет искать фильм, который называется «Пыль».
2: Жесткий артхаус.

0: будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, сижу и балдею от фразы «языком чесать».
3: What?
2: А дальше что? Языком пылесосить и мыть окна.
1: Реклама на
4: Дифа. Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.

0: автомобиле «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
3: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. «Вологда», «Гагарина 66». Подробности по телефону 51-77-77.
4: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис?
5: iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38, 504-38.

0: 53 55 88. Окружное шоссе 53. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца сентября.
2: Срочная новость. Только с 25 по 27 сентября сильный ураган пройдет в интернет-магазине стройландия.ру. Специалисты сообщают, что это будет ураган скидок 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Ворота и калитки, распашные, откатные. Профиль-центр 54-54-54.
5: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
6: 1000 автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Их качелей, как вы уже понимаете. Это шоу «Разбудилники». Она обожает очень-очень ленивые голубцы. Наш мемолог Катя Бодрова.
1: Не представляет и дня без пуэра, диджей Саймон.
0: Сейчас мемоскоп, предсказания от которых внутренний нытик берет выходной.
1: Сегодня звезды расскажут, какая ты приправа.
0: Вау, кстати, я их обожаю. А ты готовишь с ними?
1: Да, конечно.
0: О, карри, как тебе карри? Овны!
1: Паприка, сегодня вам предстоит покраснеть. От количества комплиментов, разумеется.
0: Тельцы.
1: Черный перец. Сегодня вы острый на язык, так что сможете поставить на место любого.
0: Вау, ну, мы своих-то не едим, ладно. Окей, близнецы.
1: Карри. День романтики, прямо как в индийском кино.
0: О, Джимми.
1: Больше всего в индийском фильме мне нравится, как происходят драки. Кулак летит за метр от лица, но есть...
0: Ну, а ты не видела другой, который вообще, он даже издалека, он делает руки, и все падают.
1: Покажи мне это.
0: Сила через воздух. Раки.
1: Ваниль. Сегодня вы белее и пушистее, чем домашний котик.
0: О, я очень люблю ваниль. Лувы.
1: Шафран. Вы одна из самых дорогостоящих специй в мире. Помните об этом?
0: Вау, это же из цветок делается. То есть вот это пыльцы берут из цветка. Вот почему он такой дорогой. Шафран, да. Но это очень крутая вещь, на самом деле. Полезная тоже. Девы.
1: Розмарин. День, когда будете чувствовать себя комфортно в любой тарелке.
0: И кастрюли, да? Весы.
1: Корица. Без вас в компании как кофе без корицы. Вроде нормально, но чего-то не хватает.
0: Чего-то не хватает. Я люблю корицы тоже. Скорпионы.
1: Чили. Если кто-то захочет вас укусить, то есть задеть, тому не позавидуешь.
0: А чили я тебе оставлю. Я острова вообще не ем. Стрелцы.
1: Имбирь. Обычный четверг, а вам хочется праздника. Например, Рождества и имбирных печенек, а не офис и таблица Excel.
0: Лайк. Мне нравится. Козероги.
1: Соль. Без вас сегодня все пресно. Вы тот человек, который пробуждает вкус к жизни.
0: А как к соли относишься?
1: Да.
0: Нормально же,
1: без
0: да?
1: Без соли не представляю,
0: ну,
1: блюдо.
0: Это NA... Ладно, все. Я просто хотел химические формулы. NACL, да, кажется, да? Ладно. Водолей.
1: Лавровый лист. Никто не понимает, что именно вы делаете, но без вас не то.
0: Это оттуда фамилия Лавров, да, как я понимаю, да?
1: Нет? Вряд ли.
0: Нет? В русском языке фамилия, то есть нет этого, да?
1: А, ну, но, ну наверное. Нет,
0: вполне возможно, кстати, да. То есть, ну что ж, это все, да?
1: Нет.
0: А, рыбы? Окей.
1: Мускатный орех. Вы приправа не для всех блюд. Будьте сегодня избирательны в знакомствах.
0: Ага, с минус сегодня должно что-то быть.
1: Нет.
0: Так уверенно улыбается и говорит нет. Ладно, бедненький. И завтра будет ваш день. Завтра как раз пятница. Ну что ж, ищите, да, именно откуда фамилия, что ли? Нет, не нашли? Ладно, вернемся, если найдем, расскажем. А так, это был мемоскоп в шоу «Разбудилники».

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует в немецких пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец по ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, Госсовкар.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловер. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловер. Шины, которым доверяют.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо.

0: Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
15: А дальше тусовка
16: on DFM,
15: потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Форма в норме.
2: Окей, чик-чик-бум. Физкултоз, приветоз, Дина Роуд. Это Пепе спортивная часть шоу «Разбудильники». В студии Пепе Фитоняшка, Катя Бодрова.
3: И тот еще зожник, диджей Саймон.
2: Yeah. Если ты уже накачал бицуху или бицухи от частых открывания двери холодильника, поможем накачать кое-что другое в рубрике «Форма в норме».
3: Сегодня говорим про полезные продукты, но есть базовые полезные продукты, а есть версия «Про». Где больше содержится полезных элементов,
2: нутриентов. То есть про это типа премиум подписка, да?
3: Это премиум подписка на ПП-продукты. Поехали.
2: Поехали.
3: Витамин С. База – это лимон. Про – болгарский перец. В нем почти в три раза больше того самого витамина С, чем в лимончике.
2: Угадайте, что сегодня буду есть?
3: Перец?
2: Перец болгарский.
3: Я посмотрела, как черный перец ест болгарский.
2: Но нам можно.
3: Магний. База – это банан. 27 миллиграмм. Про тыквенные семечки. 535 миллиграмм на 100 грамм продукта.
2: Да, это у меня всегда стабильно есть тыквенные семечки. Миндали, вот это все.
3: Полезные жиры. База – это арахис, примерно 49 грамм. И про авокадо.
2: Авокадо, конечно.
3: Жиров здесь гораздо меньше, 15 грамм. Но в данном случае количество жиров важнее качества, важнее количества.
2: Это хороший жир, да. То есть растительный жир, да.
3: Сытость. База – это, например, рисовые хлебцы. Но здесь сытость низкая. А про, разумеется, вареные яйца. Сытость высокая. Белок насыщает лучше быстрых перекусов. А если еще... А, нет, дальше идем. Перекус без срыва.
2: Без рыбы?
3: Без срыва.
2: А, без рыбы.
3: База – это яблочко скушать.
2: Ага.
3: Как говорили.
2: Ну, это полезно.
3: Мы раньше, когда сидели на диетах, не хочешь яблочко, не хочешь есть.
2: An apple a day keeps the doctor away.
3: То есть
2: яблоко в день долой врач. Яблоко в день долой врач, да, правильно? Врач долой, да. То есть отпугивает врачей, то есть ты не заболеешь.
3: Ладно. Про-версия яблоко плюс орехи. Сытнее и стабильнее. Потому что после одного яблочка голод вернется очень быстро.
2: То есть грецкий миндаль, вот.
3: Да, миндаль, кешью, все подойдет.
2: Ну, кешью, кстати, очень-очень, как это слово-то?
3: Жирненький.
2: Калорийный. Поэтому с кешью надо реально аккуратно вообще.
3: Что поделать, если именно кешью я люблю больше всех.
2: Не перебарщивай, там просто очень калорийный, да. Кешью, вот макадамия, вот они все очень-очень.
3: Макадамия, да. Чем жирнее, тем вкуснее.
2: Да, чуть поменьше их надо есть, да.
3: Выбирайте подписку про на ПП-продукты.

pressure is off. No selector.

0: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-353-0-043-00.
1: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу. Чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам. Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
2: Автомасла «Вэкзист». Пашихонское шоссе 8А.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской, 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской, 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на трех площадях. Кремлевской, Чайковской и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, все самое вкусное и полезное в одном месте, без возрастных ограничений.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 9 часов. Радио DFM.

0: Час будильники на радио DFM.
1: Буяка, буяка, салютики, малютики, ди команда. До пятницы осталось две кружки пуэра и кофе. Ну что ж, это завтра пятничный выпуск сериала под названием «Шоу
2: Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец Акбалао, Мэри Окуланджа.
2: Ну а в мире рэпа мы известны как кей-поп.
1: И MC Акбалао Мэри Окуланджа.
2: Напоминаем, что клип, дебютный клип, сингл с нашего совместного хип-хоп-альбома с Саймоном уже выложен в наших соцсетях, в группе ВКонтакте, Радио DFM, в наших мессенджерах. Мы ждем ваш комментарий, как вам наш речитатив.
1: Let's get it.
2: Ну, вообще, я думаю, вот некоторые смотрят, да, и хейтер скажет, да это на этом видео ИИ.
1: Типа ИИ, да?
2: А мы скажем ИДИ куда-нибудь
1: иди,
2: от нашего видео. Иди подальше, если не хочешь оставить нам хороший комментарий.
1: Но главное, заходи, посмотри и пообщайся с этим контентом. То есть мы к этому шли вообще сколько? Почти год.
2: Почти год.
1: Да. В декабре будет год, да?
2: Да.
1: Вот, почти год. Так что общайся, вот, зацени. Не оставайся равнодушным.
2: И там же неравнодушный ты наш. Оставь заявку на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом, наши мессенджеры, как тебя зовут, где ты живешь и кого хочешь разбудить этим утром.
1: Yeah, ну что ж, это шоу «Разбудильники». Еще через одну песню вернемся и начнем.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Здесь Катя Бодрова.
2: Я MC Саймон и DJ Саймон. Черный перец Агбалао Мерио Куланджа.
1: Мы сейчас узнаем, кого нужно будить. Группа ВКонтакте под последним постом. Наши мессенджеры. Здесь мы видим ваши заявки на пробушку.
2: Читаю коммент от Александра. Разбудите, пожалуйста, мою жену Людмилу. Точка.
1: Ну, суровый мужской комментарий.
2: Да уж.
1: После такого давай это.
2: Людмила, видишь?
1: Сделай как надо. Как не надо, не делай.
2: Да, твой мужчина о тебе думает. Вот, точка.

0: будет огромное количество заявок на пробушку от парней девушкам. Так приятно, ребята. Доброе утро, своя Катя. Разбудите Кристину и скажите, что у нее вкусные вафли получились. Хорошего дня желает Виталий.
1: Вау. Ну что ж, ребята, помните, что у нас можно заказать и поздравления с днем рождения, похвалить своих дам. И даже можно даже с помощью пробушки провиниться.
0: Провиниться?
1: Да.
0: Ну, наоборот. Если провинился, то попросить прощения. Провинись в прямом эфире.
1: Да, заказывайте. Да, если хотите извиниться. То есть вообще все случаи жизни мы принимаем заказы.
0: Да.
1: Да, вперед. Let's go. One, two, and three to the four. Сибири ба ба

0: Вот так. Жарим. Так, работаем дальше, да? Демид пишет. Нужна пробушка моим детям, Николаю и Марине. Едут в машине и засыпают, а надо просыпаться.
1: Привет, Катя и Саймон. Разбудите, пожалуйста, мою любимую Лерочку. Пусть ее день будет наполнен позитивом, радостью и моей любовью. Ну, Олега, Олежа, ну что ты за мужчина такой прекрасный? Привет из Краснодара.
0: Ну что ж, включай тусовку, ladies and gentlemen.

0: Это мой позывной такой. Поиграть хочешь? Звони по телефону прямого эфира +7 495 956 101 2. Будешь сходить с ума вместе с нами.
1: Сойти с ума. Ну что же, номер сказал уже, да?
0: Давай напомним. +7 495 956 101 2. Звони, забери подарок от Радио Диафа.
1: На кефире мы слова, когда выучим, выступим. А так у нас свой рэп уже есть, ребят. Что хотите?

0: каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Лежим на диване, пьем смузи, джус и думаем о том, как провести субботу.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь ты.
9: В этом весь ты. Т-банк.
11: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
15: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-Банк». И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В ленте.
18: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонус Сбербизнес, спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
0: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Шими-шими-я-шими-я-шими-ей. Шурум-бурум, the people. Здесь отправляем кортизол на неоплачиваемый отпуск. Это шоу «Разбудильники». Напротив меня балерина Катя Чинау, Катя Бодрова.
2: Амбассадор поэра в России, диджей Саймон.
3: Итак, включаем наш смехометр или смехометр.
2: Смехометр,
3: да. Смехометр, и запускаем рубрику «Смехотерапия».
2: Играть с нами будет Максим из Краснодара. Максим, привет.
3: Hello, Максим.
4: Привет, привет. Доброе утро.
2: Ну давай, хвастайся. Какая в Краснодаре погода?
4: О, в Краснодаре сейчас дождливо.
2: О,
3: в Краснодаре сегодня.
2: Фух, мне полегчало, Макс, можешь не продолжать, ладно.
3: Но дождь-то теплый, у них дождь теплый. Нормально.
2: А есть какие-то проблемы у человека, который живет на югах? Что тебя тревожит в последнее время? А может быть, что-то мешало спать тебе?
4: Нет, спать мне ничего не мешало. Мне мешают ходить зимние сапоги.
2: Зимние? Зачем ты в них ходишь?
3: В Краснодаре.
4: Нет,
3: тем более.
4: Длинные резиновые сапоги.
3: А, длинные. Ну, кстати, есть модные, брендовые, которые даже, я знаю, немало девушек сейчас ждут дожди, чтобы с ним, в них выходить.
2: Ну, девушки-то да, парням, наверное, неудобно.
3: А почему неудобно-то? Но на букву H, вот, тоже брендовые резиновые сапоги. Я бы в них с удовольствием вышел, как этот в сериале «Гангстерленд».
2: Точно,
3: он в них и выходит иногда. Ну, ты поняла, да, какой бренд, да?
2: А скажи, а что, в Краснодаре настолько такие дожди, что прям резиновые сапоги надеваешь?
4: Нет, у нас просто работа, мы на стройплощадке работаем, и здесь вот слякоть.
2: А, все, поняла тебя. Это профдеформация.
3: Бро, это же модные сапоги. Ходи гордо в них, не стесняйся.
2: Задай тренд Краснодару.
3: Конечно.
2: Смело иди в ресторан в них.
3: Да.
2: И скажи, что так модно. Ладно, давайте посмеемся над ситуацией. После кодового слова от Саймона «ржи» ты начинаешь смеяться, Максим. Ну, здорово, что ты уже начал, в общем-то. И смеешься все время, пока играет музыка. Ну, а дальше посмотрим. Посмотрим, стало ли тебе чуть полегче.
3: Вадим, да? Вадим, да, кажется, да?
2: Максим.
3: А, Максим, внимание, начинается смеянца смехотерапии. Если давно не смеялся, не переживай, ржачные мышцы быстро восстанавливаются. Давай, Максим, ржи!
2: А когда Максу попросят уйти из ресторана в этих сапогах, он в лицо ему посмеет.
3: Макс, ты случайно сейчас не в этих же сапогах сейчас?
4: Я сейчас за.
3: Молодец, в них.
2: Мы снимаем новую сказку «Максим в сапогах». Слушай, ну отлично. Мы надеемся, стало тебе полегче. Если нет, то еще и дополнительно подарок от Радио ДФМ отправим в Краснодар тебе.
3: Victory!
2: Ты побеждаешь, мы поздравляем.
3: Ну что ж, уважаемый Максим в сапогах, теперь время приветов. Передай.
2: Трендсеттер, вот. Попрошу.
3: Да, у тебя ровно 8 секунд.
4: Да, я хочу привет передать ребятам, моим водителям, которые сейчас, возможно, слушают DFM. Они находятся в пути в карьер, песок возят. Вот, всем привет.
2: Парням легкой работы, легкой дороги. Краснодар, включи тусовку.
0: Разбудил Вики, слушай шоу. Разбудил Вики на радио ДФМ.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, как понять фразу «Здесь вам не тут»? А тут не здесь, а там, что ли?
1: Реклама на
3: ДФМ. Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
4: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
5: 100 200 300 400 500 600 700 800 900.
6: 1000 автомобилей и один сайт martin.ru.
7: Где

0: 992 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Будильники на Радио ДФМ.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Готовьтесь к ностальгии. А, нет, к суду музыкальному.
3: А, ты ностальгии не хочешь?
2: Ну ладно. А может быть...

0: Но обычно в музыкальной индустрии никто не скажет...
1: Заимствованный.
0: Да, никто не признает, что он это украл. Он типа, ну, ребят, мы-то выросли на эту песню, вот я ее, ну, и заимствовал.
1: За 15 минут буквально разобрались, что за рубрика в эфире. Дальше.
0: Сегодня в рубрике, которая как-то называется копипаст, открываем музыкальное дело века. Вот на скамье подсудимых, все-таки мы же в суде, вот Робин Фик и Фаррелл Уильямс. Потерпевшая сторона — семья легендарного Марвин Гей. Обвинение — хит две штуки 13-го года Robin Thicke and Pharrell Williams, Blurred Lines, подозрительно похожа на хит Marvin Gaye, Got to Give It Up, 77-го года. Сейчас послушаем оба трека и решим, это плагиат или музыкальное дежавю. Во, погнали, слушаем. Robin Thicke and Pharrell Williams, Blurred Lines.

0: Слушай,
1: Даша, послушаешь что-нибудь еще?
0: Давай.
1: Или чуть-чуть оставим. Ладно, дальше слушай. Marvin Gaye, Got to Give It Up.
0: Чего?
1: Похоже, что ли?

0: А ты что? Ну, кстати, наш линейный продюсер Настя тоже с тобой согласна, что что-то похоже. Ты уверена?
1: Да, конечно.
0: Похоже, да?
1: Или в перемешку еще послушаем.
0: Ну, перемешку давай. Вот, по чуть-чуть чуть-чуть чукаем, да?
1: Чуть-чуть, давай перемешку послушаем.
0: Окей, слушаем.

0: Слушай, ну я думаю, справедливое обвинение в адрес ребят прозвучало. А чем дело-то закончилось?
1: Ну что же, совпадение или... Ой, я случайно. Сейчас вердикт скажу. Суд решил, что случайность слишком ритмичная. Авторам Blurred Lines присудили выплатить семье Марвина Гея почти 5 лимонов баксов. Mm-hmm. Прикинь, и отдавать половину будущих авторских отчислений. Mm-hmm. Вот вывод. 5 миллионов долларов за музыкальное вдохновение. Теперь, перед тем, как включить чужой вайб, да, или как спереть, надо сначала, конечно, оформить его в рассрочку. А то 5 лям отдашь просто так.
0: Ну так. Что, на этот, в этом выпуске подсудимый виновен.
1: Да.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец по ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
0: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
0: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика.
6: Бизнесу быть. Точка Банк.
7: АО «Точка». Программа лояльности.

0: Комиссия для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAO Совкомбанк. Получите персональное предложение у официальной

0: Ты хочешь идти чистый в комплектации «Комфорт» 2025 года? Не является офертой.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Up the next.
8: А дальше – тусовка.
7: On DFM.
8: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Тренд-миксер! Тренд-миксер!
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Шоу, которое любит повторять тренды, которые вирусятся в интернете. А совсем недавно повторили вот какой. Саймону слово.
3: Да, главный тренд сентября, кстати, две штуки 26-го года. Mm-hmm. Это сейчас главный тренд. Он основан на выступлении рэперов Quavo и Take Off с треком Hotel Lobby. Создатели используют ИИ. А, ну, ладно, это ИИ, да.
2: Ребят, мы не рэперы.
3: Да, мы дали базу.
2: Часть из нас.
3: Вы дали базу.
2: Это самый клип, о котором мы в течение всего эфира говорили. Да. Наш дебютный с нового хип-хоп-альбома, который разместили в группе ВКонтакте, в радио ДФМ и в наших мессенджерах, все-таки сгенерировал ИИ.
3: Ну, очень реалистично. То есть движение губ совпадает со звуком. Действительно, создатели, и в том числе мы, использовали ИИ для замены лиц этих рэперов и выставили в выступление как бы нас. В это выступление, которое у Quavo и Take Off был. И получается, ну, все наши движения повторяют их движение. Только вот мы одеты полностью, то есть полный рост. А как это делать? Так, берешь две фотографии, загружаешь их в ИИ шаблон видео. Ну, там выбирая себе какую площадку по вкусу. Кстати, несколько площадок это сейчас делают. И нейросеть вставляет лица и выступление Quavo и Take Off. И дальше ты уже читаешь под их текст, там уже прогоняли кого угодно. Черепашек, нинджа, там уже Месси и Роналдо читают.
2: Да,
3: и этот
2: рэп читают мировые звезды и даже персонажи. Любопытно, повторите.
3: Даже видел вчера Илон Маск уже стилит рэпак.
2: И ты тоже можешь застилить, если уж я смогла, так ты сможешь точно.
3: Но тренд сейчас уже везде вообще, реально. Так что подхватывай и главное, заходи и лайкай наш пост. Мы постарались. 5 часов делали.

0: Прогноз на DFM.
1: Оу, поехали!
2: Рэп-прогноз.
1: Приветствую жителей Ди-вселенной. Сообщаю вам, все будет офигенно. На шоу

0: учителей.
1: Реклама на Дифа. Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
2: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
3: Автохимия в «Экзист». Пашихонское шоссе, 8А.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Автолайф 35. Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин Автолайф 35. Вологда. Улица Ленинградская, 146.
8: Мосавто. Украина. 122-250-001.
9: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы выпустили клип. Смотрите на всех площадках.
2: Let's get it.
1: Узнали, какая ты приправа по знаку зодиака. И оформили подписку про на продукты ПП.
2: Неспроста сегодня был черным перцем, кажется, да?
1: Которому надо съесть красный. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И как говорит пицца 4 сыра... Cheese.
2: Say cheese. What's up? Ну что же, я брат от другой мамы, DJ Simon, черный перец Акбала, о, Мэри, о, Куланджа. Ди народ, пусть удача прет на пролом, а проблемы стоят в пробке. Пусть везение не заканчивается, как туалетная бумага в самый неподходящий момент. Во всех соцсетях я DJ MC Simon. Чмауки-пауки, до новых приключений. Муа!
1: Ну, у нас все на этом, но тусовка продолжает.
0: Радио ДФМ. ДФМ. В Москве 10 часов.

0: Не в Атланте, ребята, вспомнила мысли, как же хорошо слушается трек. Когда ты находишься в дороге, можешь себе позволить сделать громко, чтобы никого при этом не смущать и не раздражать лишний раз. Ну так, на всякий случай. Отдаю уже ли топик. С нами в эту компанию здесь, на Радио ДФМ. Меня зовут Тимур Белов. Всем привет, хорошего продолжения этого дня. Да, я уже на месте и готов с вами провести ближайшие несколько часов. Но слушайте, после такого-то пробуждения, которое нам обеспечили Саймон и Катя, шоу «Разбудильники», работать и заниматься важными делами точно будет легко, в этом я уверен на 100%. Вы там, если что, можете оценивать, записывать, фиксировать свои наблюдения, потом сравним. Ну а пока давайте о тех, кого мы услышим в самое ближайшее. У нас кто ожидается? Тиесто, Мадонна, тут будет проверена работа Music, и на опережение сработает The Second Voice Let Me Be, так называется эта работа, в самое ближайшее. Не пропустите, включи тусовку.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
4: кэш,
5: так.
4: Можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. «Точка».
9: ТАУ «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком» 18+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
16: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
17: А теперь тусовка.
18: On DFM.
17: Потому что Радио DFM.

0: Срочная новость. Только с 25 по 27 сентября сильный ураган пройдет в интернет-магазине стройландия.ру. Специалисты сообщают, что это будет ураган скидок 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
1: О, стройландия.ру. 46-0-63. Город Оренбург. АЭС автоматики 28А. ОГРН 112-565-804-39-61.
2: Телефон рекламной службы радио DFM. Вологде. 70-72-82.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец по ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2020. Года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк.
4: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства с Tenet T4L. Больше технологий и комфорта с Tenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
12: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Обновленный Хавейл Джолион. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех.
4: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру. 12+.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент. Самые выгодные условия по данным исследования от Рая рынка в этом.

0: 26 по критерию стоимость и прозрачность тарифа. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что...

0: Радио ДФМ.
1: Согласен на все 100%. Вот кому-кому, а ребятам из Capital Cities уж точно во время поездок всегда необходим загранпаспорт. Да, без этого музыкантам реально никуда. Ну а нам важно не только коллекционировать печать о своем загранке, согласитесь. Говорят, что с 1 января 2027 года детей больше не будут вписывать в загранпаспорта родителей. Решение принято, чтобы защитить право граждан на свободу передвижения. Ранее выданные паспорта с подобными отметками продолжат все-таки действие до конца срока. Также с 2027 года изменится сам бланк. Из него уберут личный код, учетная запись, потому что они устарели, а вот машиносчитываемый код вместо PDS станет PP, PD и PO. Если это кому-то очень интересно, пожалуйста, такая важная информация. Ну а тем, кто сейчас за гранником в руках, в зале ожидания, мы завидуем все вместе, но желаем от чистого сердца приятного путешествия.
2: Реклама на
3: В подарок? Пицца в подарок?
4: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
5: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис?
6: iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде. 70-72-82. ДФМ. Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

Радио DFM. DFM. В Москве 11 часов. Радио DFM.

0: Радио ДФМ.
1: От меня, Тимура Белова, всем большой привет. Мы продолжаем включать тусовку под самые лучшие треки здесь, на Радио ДФМ. Отличное продолжение этого рабочего дня. Ну и главное, чтобы не было сегодня много голосовых сообщений, особенно таких, которые приходится слушать по несколько минут. Человек там начинает что-то говорить, потом отвлекается, при дыхании все. И саму суть так не уловить, в принципе, да? И на самом деле было доказано, что именно голосовые сообщения снижают продуктивность на работе. Да, да, да. Во-первых, на обработку уходит 2-3 раза больше времени, чем обычно, чем на чтение такого же текста. А потом в голосовом сообщении сложно искать нужную информацию. Но это действительно, ты постоянно там перематываешь, что-то пытаешься там ловить. Поэтому лучше печатать. Наговорить мы еще успеем. Это точно. Своим вторым половинкам.
0: Радио ДФМ.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Реклама на DFM.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82. ДФМ.
4: ДФМ.

0: Radio DFM.
1: Радио DFM.
2: С нами до компании «Ужели», также Саник, Филсогу, так называется их совместная работа, послушали только что здесь, на Радио ДФМ. У меня, кстати, у Тимура Пылова тут для вас сразу две приятные новости про премьеры, которые нас ожидают в будущем. Ну, для начала порадую тех, кто, как и я в детстве, в выходные дни, рано утром, включал телек, чтобы посмотреть мультики, в том числе и «Черный плащ», только свистни, он появится, помните, да, такое? Так вот, всеми любимый мультик решили перезапустить, и что интересного для нас подготовили? По сюжету супергерой Селезень 35 лет оказывается заперт в альтернативной реальности, где абсолютно никто не знает о его подвигах. В итоге он все-таки возвращается к борьбе с преступностью и сталкивается со своими старыми врагами. Вот такой вот сюжет. Дата выхода пока еще не объявлена, но поговаривают, что перед запуском будет работать автор оригинального «Черного плаща». И это прекрасно. Так, еще одна премьера, которая нас ожидает либо в конце 26-го, либо в начале 27-го. Это сериал «Рыцари 40 островов» по одноименному роману писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. Кто читал, тот явно будет, тому будет интересно посмотреть, что получится на экране. Либо наоборот, как это обычно происходит, многие начнут читать уже роман после просмотра. Я напомню, действие разворачивается в мире 40 островов, куда попадают обычные дети и подростки. Режиссером сериала выступил Егор Чичканов. И для закрепления, давайте все-таки я еще раз напомню, если с первого раза там ничего не запомнили, какие примеры нас ожидают впереди. Тот самый... Только свистни, он появится, и сериал «Рыцари 40 островов».
3: Остров, который покорит остальные, сможет вернуться обратно.
2: Да, осталось только дождаться. Ну а потом будем смотреть и обсуждать.
4: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, без осадков. Температура воздуха в течение дня до плюс 21 градуса, ночью до плюс 16. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
6: Реклама на DFM.
7: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Автолайф 35. Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин Автолайф 35. Вологда. Улица Ленинградская, 146.
4: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Все официальные ремиксы Радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису...

Но очень хорошо трек подходит для спортивных увлечений, как мне кажется. Ян Кириан, мгновением ранее здесь на Радио ДФМ, добавил немного спорта. Вот надо сказать, что для тех слушателей, которые спортом занимаются, регулярно закрывают кольца активности на своих часах. Все мы гонимся именно за этим, да? Мы для вас придумали что-то новенькое.

0: важно. Понимаете, как удобно, да? Да, все правильно, теперь вы можете управлять музыкой через умные часы. Тык-тык-тык-тык-тык, смартфон находится где-то там вдалеке, и все готово. Поэтому сделайте это как можно быстрее. Загрузите приложение Radio DFM для яблочных часов прямо сейчас. Загружайте и заодно слушайте. Карлитус, Овитакер, Кид Ларо, Джастин Бибер и The Second Voice. Все они впереди на Radio DFM. Включи тусовку.
1: Реклама. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Кэш можем.
12: Беспроцентный лимит на все. Можем?
11: Кэш можем.
12: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
11: Кэш можем.
12: И кэшбэк 5% можем?
11: Кэш можем.
12: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так. Кэш можем. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования Трая рынковой платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
14: А теперь тусовка.

0: все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
1: В подарок? Пицца в подарок?
2: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
3: Шины «Вэкзист». Пашихонское шоссе 8А.
4: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82. ДФМ.
3: Радио ДФМ.

0: с естественным интеллектом.
1: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше. А так вот перед выходными думаешь, ой, денег, завались, девчонки гуляем. Вот это все начинается, да, Попов? Тебе это известно?
2: Да, за мой счет.
1: Все, банкет. This is Evening
0: Show on DFM. Юли Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру. Приложение продавец по ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
9: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусов Комбанк. Получите персональное предложение

0: в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
8: Фантастика. Бизнесу быть. Дочка Банк.
0: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на точка.ком. 18+.
9: А дальше тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что

0: Радио Ди ФМ.
1: Всё правильно, все верно. Пару секунд назад рехап и Муфаса Хайпмен Белив на Радио Ди ФМ. Но, как говорится, хотите верьте, хотите нет. Но на самом деле в мире есть место, где можно устроить водные процедуры в компании свиней. Мне тут, в общем, попалось видео. Я в самом начале подумал, что это ИИ, такого быть не может на самом деле. Но, как оказалось, все это правда. Я все проверил. Да, действительно, в Греции есть остров, где можно поплавать вместе со свиньями. Дело в том, что животные там вообще не боятся туристов. Туристы такие приезжают, свиньи... Наконец-то! И с удовольствием заплывают с ними в море и плавают, и наслаждаются. Можно, кстати, занести в заметки, если вас эта информация очень сильно заинтересовала. Но вдруг побывайте. Остров Атакос в Ионическом море. Именно там живет стадо черных свинюшек. Они вам передавали привет в середине рабочего дня. У меня, знаете, прям картина перед глазами. Хочется пляж, море. Ох, ну ладно. Думать об этом тоже приятно. Визуализировать, как говорится. Я, Тимур Белов, прощаюсь до завтра. Далее с нами уже Артем Скорбогат. И, разумеется, еще больше поводов включить тусовку. Будьте с нами, далеко не уходите.
0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 17. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 19 градусов. Возможны осадки.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM. Срочная новость. Только с 25 по 27 сентября сильный ураган пройдет в интернет-магазине стройландия.ру. Специалисты сообщают, что это будет ураган скидок 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
4: ООО стройландия.ру. 46-0-263. Город Оренбург. АЭС автоматики 28А. ОГРН 112-565-804-39-61.
5: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Radio DFM. Радио DFM.

0: что на радио DFM, и сразу же с порога хочется поделиться с вами большой радостью. Мы запустили новое яблочное приложение для умных часов, дорогие друзья. Так что теперь и эфиры, подкасты, и десятки наших интернет-станций с эксклюзивными микс-шоу и самыми танцевальными треками можно слушать, не вынимая смартфон из кармана. Скачивайте его скорее и управляйте музычкой.
1: Кайф от души.
0: Зацените, потом отпишите, пожалуйста, к нам в Макс, как оно вам. А пока же я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Ну и куда же без нее?
2: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье прежде, чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: Ой. Это у меня в глазах двоится.
5: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
6: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
7: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
10: Right now. А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что Радио DFM.

0: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
1: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
2: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис?
3: iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
4: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
5: Тысяча автомобилей! И один сайт marten.ru.
6: Аккумуляторы в Экзист по Шихонское шоссе 8А.
7: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на трех площадях – Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, все самое вкусное и полезное в одном месте, без возрастных ограничений.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
1: Как понять, что ты уже взрослый? А-а-а. Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
0: И поймут друг друга с полуслова.
2: Пурга!
1: Пурген! Перец!
2: Пендел!
1: Перец!
2: Пендел! Следующее слово!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Пароль
9: ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
10: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
14: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
18: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
19: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
20: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
21: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
22: Конечно, можем.
23: Беспроцентный лимит на все. Можем?
22: Конечно, можем.
23: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
22: Конечно, можем.
23: И кэшбэк 5% можем?
22: Конечно, можем.
23: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: А дальше тусовка.
24: On DFM.
0: Потому

0: Ну что, дорогие друзья, настало время поделиться с вами о том, что же происходило такого интересненького за сегодняшний день, но только в прошлом. Собственно, дела обстоят так. В 1893 году в Санкт-Петербурге прошла одна из первых в России игр в ножной мяч, то есть футбол. В 1957 в Барселоне открылся стадион Camp Nou, который ныне входит в десятку самых величественных спортивных арен планеты. А в 1999 в Лондоне установили памятник Шерлоку Холмсу, знаменитому сыщику из произведения английского писателя Артура Конана Дойля.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 17. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 19 градусов. Возможны осадки.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца сентября.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии «Стокли» на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология «Стокли» на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: В атмосфере нулевых только что на радио DFM. Ну а что до технологичных новостей, которыми все так в последнее время увлеклись, то в России изобрели робота, дорогие друзья, который имитирует абсолютно любой почерк. Скармливаете, значит, ему в приложении свои рукописи, кладете на подложку лист, блокнот или тетрадь, вставляете в аппарат ручку, выбираете нужный вам текст на смартфоне и ждете, когда робот сделает всю работу за вас.
1: Будь добры, помедленнее. Я записываю.
0: Всякое может происходить, и к этому нужно быть готовыми. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый, и это вот это вот та самая.
2: Реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. Дочка Банк.
5: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Дочка». Подробности на точка.ком. 18+.
6: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо поднывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Выбирайте Wildberries.
12: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
13: ОРВБ, Украина, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
15: «Мир». Каждый день в твоих руках.
16: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
17: Утро, будильник, завтрак – все привычно.
18: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
19: Пароль
20: ВТБ для бизнеса.
19: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
20: А второе?
19: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
21: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
22: А теперь тусовка
23: on DFM.
22: Потому что радио DFM.

0: уникальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17.00. Категория 16+.
2: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
3: Тысяча автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
4: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на трех площадях – Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, все самое вкусное и полезное в одном месте, без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Phoenix, Marshmello и Portugal The Man.
0: Второе место.
2: Number two.

0: рублей. Бизнесу быть. .банк.
1: АО. ООО «Банк». 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: В новом «Жакта 9» «Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
9: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
10: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никаких.
10: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
11: Перевожу.
10: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
10: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
12: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
13: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
14: Кэш можем.
15: Беспроцентный лимит на все. Можем?
14: Кэш можем.
15: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
14: Кэш можем.
15: И кэшбэк 5% можем?
14: Кэш можем.
15: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто так.
14: Кэш можем.
15: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Ну что, драгоценные, не дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенько попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день высказывания мудрости и поделиться с коллегами хотя бы одной из, которая придет к вам на ум. Или же отпраздновать день пузырчатой пленочки. Не забыли процесс, а?
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 17. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 19 градусов. Возможны осадки.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
5: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
6: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
7: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
8: Автозапчасти для иномарок в «Экзит». Пашихонское шоссе, 8А.
9: В «Люксе»?
10: Да-да, в «Люксе». Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в «Люкс». Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на музыке.

0: уникальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
2: Автолайф 35. Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин Автолайф 35. Вологда. Улица Ленинградская, 146.
3: Мосавто. Украина. 122-250-001-31-31.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде. 70-72-82. DFM.
5: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
7: D-News. D-News. На ДФМ.
8: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Вологжане отметили 89-летие области на Кремлевской площади. Движение общественного транспорта в Вологде изменят на время проведения кросса нации. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Вологжане отметили 89-летие области на Кремлевской площади. Современные границы Вологодской области были определены 23 сентября 1937 года. В честь памятной даты на Кремлевской площади состоялся концерт. Хедлайнером вечера стал Виталий Синицын и группа «Бродяга времени». Вологжан со сцены поздравили представители областных и городских властей. Заместитель губернатора Вологодской области Сергей Сорокин отметил, что сегодня в Вологде и округах области идет масштабная работа по модернизации и благоустройству территории. Всего в преддверии юбилея Вологды планируется благоустроить порядка 370 объектов. Движение общественного транспорта в Вологде изменят на время проведения кросса нации. 26 сентября в Вологде состоится всероссийский массовый забег кросс-нации. В качестве трассы выбрана улица Поэта Романова. На время проведения мероприятия на этой магистрали будут ограничены движение и стоянка транспорта, а маршруты автобусов номер 20 и 11 претерпят изменения. Регистрация на забег продолжается через портал госуслуги. Также зарегистрироваться можно будет непосредственно в день старта, без возрастных ограничений. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
7: D-News.
9: Радио
7: DFM.
9: Для лиц старше 12 лет.
7: DFM.
9: Радио DFM.
7: DFM.

0: пожалуйста, не теряйте меня. Я тут хотел вот что сказать. Это классный вообще был трек от Avicii. Как, собственно, и светлая память о нем. Levels на радио DFM. И если вы думали, что я вас сегодня оставлю без очередного мирового рекорда по очередной сборке кубика Рубрика, дорогие друзья, то вы искренне в этом заблуждаетесь. Какую-то удивительную страсть питает к нему народ по всему миру.
1: Удивительное дело.
0: На сегодня достижением отличилась 6-летняя девочка из Китая, которая побила такие мировой рекорд, собрав головоломку на соревнованиях и показав среднее время 4,27 секунды. Это, пардон, самый быстрый результат среди женщин. Я так вообще, признаться, его никогда толком не собирал и желанием почему-то не горю. Но мама-то как рада, мама рада как.
2: Умница, дочка.
0: Всем бодрого доброго. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Много, пожалуйста, не работайте. И мало тоже.
3: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: рублей. Бизнес-убыть.банк.
1: АО .ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Кэш можем.
12: Беспроцентный лимит на все. Можем?
11: Кэш можем.
12: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика. Бизнесу быть. «Точка банк».
3: ТАУ «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM.

0: медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Вам

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама. On DFM.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции партнер.

0: Начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая, еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
6: Фантастика.
7: Бизнесу быть. Точка Банк.
8: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на точка.ком 18+.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ОТРА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.

0: Причем не тая о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал и так. Оранжевую ветку московской подземки в ближайшие 5 лет решили продлить до Мытищ. Анджей Сапковский анонсировал новую книгу о Ведьмаке, которую он планирует дописать до конца следующего года. А житель Германии попал в книгу рекордов Гиннесса благодаря тому, что за одну лишь минуту смог съесть больше 1 килограмма меда. Ну, будем надеяться, что хотя бы одно место не слиплось у него. Все у меня на этом на сегодня. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия, кстати. Не скучайте. Ну и...
1: До скорого.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 17. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 19 градусов. Возможны осадки.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Автомасла «Вэкзист». Пашихонское шоссе, 8А.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.
1: Радиоканал «ДФМ Вологда» для лиц старше 12 лет.

Эх, четверг, друзья, день, когда уже хочется обрадоваться тому, что на выходные к нам практически пришли, но еще не до конца. Сегодня у нас 24 сентября. Друзья, давайте посмотрим, какие праздники сегодня отмечаются. И у нас день системного аналитика, кстати, поздравляем, если вы вдруг работаете в этом направлении. Также день незапланированных безумств, как будто они бывают запланированными, но вообще можно придумать пару вариантов. А еще сегодня Всемирный день моря. Море все мы любим, особенно когда там отдыхаем. Ну а здесь мы отдыхаем под музыку. Всем привет, меня зовут Женя Кротов, двигаемся дальше. Работа под названием Let Me Be прямо сейчас. We'll be right back.

0: «Автолайф 35». Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин «Автолайф 35». Вологда. Улица Ленинградская, 146.
1: Мосанавтор. Украина. 122-350-001-31-31.
2: А прямо сейчас DFM Вологда и пиццерия «Добра пицца» разыграют пиццу. Пиши в наши мессенджеры «Хочу пиццу» на номер +7 921 252 1032. Стань третьим, и пицца твоя.
3: Реклама спонсора.
4: Нет времени или настроения, чтобы готовить? Хочешь заказать обед в офис? Просто сделай заказ в пиццерии «Добра пицца» и спокойно занимайся своими делами. Заказ приедет быстро. Выбирай горячая пицца, роллы, паста, салаты. Заказ по номеру 550-660 и на сайте добрапицца.ру. ИП Дударев Максим Юрьевич. Огранное ИП 320-352-500-033-551.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Осень – это время, когда максимально много времени хочется проводить с близкими людьми, да? Но в целом, как всегда, если разобраться, подводка слабая. Но, ребята, ученые доказали в очередной раз эту же информацию. Буквально у людей на физиологическом уровне есть изменения. Другое количество вырабатывается глюкозы, когда человек что-то ест и рядом его любимый, или другое количество стресса выделяется, когда происходит подобные ситуации, иначе организм на него реагирует. Также на холод по-другому. Осень тут не просто так. Так что, если вы хотели где-нибудь там в прохладном месте сегодня объесться еды, делайте это вместе с любимым человеком, так ваш организм воспримет это лучше. Ну, а мы продолжаем слушать хорошую музыку с любимыми людьми, с вами. То есть продолжаем, впереди ее еще много.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
2: Реклама на DFM.
3: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение «Максим», чтобы ездить дешево. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+. «Максим». Ездить дешево.
4: Срочная новость. Только с 25 по 27 сентября сильный ураган пройдет в интернет-магазине стройландия.ру. Специалисты сообщают, что это будет ураган скидок 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
5: О, стройландия.ру. 46-09-63. Водоринбург. АЭС автоматики 28А. УГРН 112-565-804-39-61.
6: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
1: Телефон рекламной службы Radio DFM в Вологде 70 72 82.

0: все люди любят говорить, а вот в наше время было лучше. Если пока не любят, значит, это случится чуть попозже. А еще все люди любят хвастаться чем-то хорошим, что с ними случилось. Например, что случилось в путешествии, и как оказалось, друзья, зумеры хуже других поколений помнят, что вообще происходило в этих самых путешествиях. Так что, если вы едете куда-то отдыхать, берите с собой не зумера, потому что он все равно ничего не запомнит, а вот кого-нибудь другого. А если зумер, кстати, пытается показать вам телефон и показать какие-то фотографии, ну, вот это буквально максимум, что эти люди могут. Так что тоже стоит прислушаться. А еще точно стоит сделать погромче, друзья, ведь музыку запоминают все. Мы продолжаем ее слушать. Меня зовут Женя Кротов. Всем огромный привет.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: или ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123 770 053 35 86. Москва. Приложение «АутоБанк» 0+.
2: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.

some of that weed.

0: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
1: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
2: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: на радио DFM.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAO Совкомбанк. Получите персональное предложение у официального

0: Модели Honda Edge 3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии Коммерсант. Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в ТБанке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. ТБанк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО ТБанк.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
11: А дальше – тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Соревнования — это хорошо, люди стараются, есть мотивация расти над собой, но иногда это соревнование удивляет. В Мексике вот недавно прошел фестиваль «Друзья по ловле кузнечиков», буквально там семьями ходят. Что потом делают с этими кузнечиками, лучше не узнавать. А то песня «В траве сидел кузнечик», совсем как буречек, будет для вас даже немножко пугающей. Но мы здесь соревнуемся в другом, в прослушивании музыки. Надеюсь, что вы побеждаете. И далее будете делать это уже в компании Юль Погой, Дим Попов. Передавайте им привет. Я же на этом моменте прощаюсь с вами до завтра. Меня зовут Женя Кротов. Всем пока и помните, завтра пятница.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 17. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 19 градусов. Возможны осадки.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: автомобиле «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
3: Белджи X50 Plus. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77.
4: Белджи. Надежность в движении.
5: Акция действует до конца сентября.
6: Автохимия в «Экзист». Пошехонское шоссе 8А.

0: бонус на 2000 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца сентября. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо» для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на трех площадях. Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию. Свежие овощи и фрукты. Все самое вкусное и полезное в одном месте. Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ. Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
8: D-News. D-News. На ДФМ.
9: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Нижний слой асфальта уложили на улице Бурмагиных в Вологде. Школа номер 13 победила на городском этапе всероссийских игр школьных спортивных клубов. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Нижний слой асфальта уложили на улице Бурмагиных в Вологде. Верхний слой дорожного покрытия планируют укладывать в начале октября. Ремонт улицы в створе Некрасовского моста ведется в рамках строительства нового путепровода. Техническое открытие Некрасовского моста запланировано на конец октября. К тому моменту рабочие должны завершить укладку верхнего слоя асфальта на оставшемся участке, заасфальтировать тротуары, установить опоры освещения, нанести временную разметку. Некрасовский мост станет частью будущего малого транспортного кольца Вологды, создание которого поддержал президент России Владимир Путин. Школа номер 13 победила на городском этапе всероссийских игр школьных спортивных клубов. Муниципальный этап всероссийских игр школьных спортивных клубов включал в себя состязания по спортивному ориентированию, футболу, волейболу, легкой атлетике, шашкам и баскетболу 3 на 3. Участие принимали команды 12 учреждений образования Вологды. Школьные спортивные клубы существуют во всех школах города. Их развитие дает ученикам возможность социализироваться, проявлять себя, воспитывать волю к победе. Работа спортивных клубов ведется по поручению президента Владимира Путина. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному удовольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
8: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже люблю щелкать пузыри на упаковочной пленке и тоже терпеть не могу распутывать спутанные провода. Мы такие разные, но у нас много общего. Мы обычные люди. Куда-то я улетела. Мы обычные люди, сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 24 сентября 2026 года. Это четверг, между прочим, и сегодня Всемирный день моря. Ой, да. Ведь есть же люди, которые, чтобы оказаться на море, не отдают кучу денег. А просто вот две остановки на трамвай, ты там.
2: Или там шторы раздвигают.
1: И готово. Представляешь? А нам море только за деньги. Праздник законченности дел, день незапланированных безумств, Международный день караванщика, также еще Всемирный день горилл. Нет. Некоторые, как говорят, не должны быть симпатичнее обезьяны. Так что поздравляем. Также Федорины вечеринки. Сегодня Федора, это которая от тараканов убегала.
2: Федорина горе, да.
1: Так, и еще сегодня день экспериментов, поэтому мы решили выяснить, что вы однажды сделали и другим не посоветуете.
2: Не посоветуете.
1: Ну, у меня классика. Значит, лизать языком железо на морозе. Ну, конечно, я прилипала к карусельке, как сейчас помню. Причем во время ее движения. Да, поэтому...
2: Это замечательный был аттракцион.
1: Это увлекательный был аттракцион. Короче, рядом с горячей водичкой никого не стояло, как вы понимаете. Поэтому что-то очень личное осталось на этой карусельке от меня навсегда. Вот, и, ну, как вы видите, дикция не изменилась. Язык, как говорила моя мама, все так же без костей. Потом, выкладывать фотки с подругой, если она эти фотки не увидела. Если ты не утвердила с ней фотографии.
2: Да.
1: Вот я один раз это сделала, да, причем сразу с тремя подругами, и все они не показались себе симпатичными на этой фотографии. А я там была прекрасна. Ну, конечно, поэтому я эту фотографию выбрала, потому что я на них даже не смотрела. Вот теперь я смотрю, как выглядят мои подруги рядом, и даже если я выгляжу чуть хуже, но они выглядят...
2: Все равно согласование.
1: Я просто выкладываю лучше такую фотографию. Потому что мне кажется, что выкладывать фотографию, где ты-то красавица, а все остальные, извините, не очень, это отвратительно. То есть, ну, ко мне это с опытом пришло. После скандалов с подружками, понимаете, да, некоторых и потерять пришлось. Но это же и есть опыт. Опыт, сын ошибок трудных. Дмитрий.
2: Я понял, что не надо относить тортик в отдел кадров, если твои коллеги его не попробовали все-таки. Как-то вот жизнь меня научила.
1: Да.
2: Был такой случай в рабочей обстановке, когда вот отнес, провинился, и потом долгие-долгие годы получал от коллег.
1: Ну, ты не только за это получал. Ты, в принципе, человек, который спорит, когда сам понятия не имеет реальной ситуации или нет. Вот он уверен в чем-то, он будет спорить до последнего. Вы знаете, вот просто вот не знаю, у него будут брызги влететь изо рта, он будет кричать, и он будет уверен, что это правда. Вспомните, может быть, старожилы только помнят, что бобер, по мнению Попова, это рыба.
2: Да.
1: Вот, поэтому, и он тут орал прямо в эфире, доказывал мне, я была в шоке, я помню, я даже поверить не могла. Я думаю, ты что, серьезно? Он говорит, я серьезно.
2: Потому что мой девиз, никогда не сдавайся, позорься до конца.
1: Да, вот он совершенно спокойно может это делать. А потом у него любимый такой, это капитуляция. Друзья, в общем, что вы однажды сделали и другим не посоветуете? Пишите.
2: Радио ДФМ ВКонтакте есть. Есть во всех социальных сетях и каналах. Можно оставить комментарий под постом, который сейчас появится. Номер для сообщений 965-115-515. Универсальный способ для связи. Приложение Радио ДФМ.
1: Универальный. Ладно. Так, ну что, друзья. Самое главное. Ladies and gentlemen.
0: Мы начинаем. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
8: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО Альфа-банк. Оценивайте свои финансовые возможности. Возможности и риски. 16+.
9: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
10: Кэш можем.
11: Беспроцентный лимит на все. Можем?
10: Кэш можем.
11: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, напоминаем, что у нас сегодня по лунному календарю, да, значит, 14-й лунный день у нас стартует. Это уже такое предполнолуние. Фактически уже можем его наблюдать на небе. В 17.39 совсем, вот буквально, вот-вот стартанул 14-й лунный день. Следующие сутки он будет вместе с нами, поэтому давайте поговорим. Значит, это очень мощный энергетический день, одинаково удачный и также и неблагоприятный. Удачный день для новых начинаний, для решающих шагов достижения какой-то цели. Активные, целеустремленные люди будут чувствовать себя в своей тарелке. Все дела, начатые сегодня, могут удаваться, но если вдруг вы не можете использовать этот энергетический поток во благо, то вы будете направлять его, к сожалению, по дисгармоничному пути, что может привести к неприятностям. Сильная энергия может негативно сказаться также и на вашем самочувствии. Многие в этот день могут погрузиться в уныние, в депрессивные состояния. Не надо. Не надо, потому что это просто вот от луны у вас обостряются фобии. Бывает, даже нет особых причин для этого. Ты сидишь, знаете, грусть лун напал. Можете включить себе кинчик грустный и поплакать. Вот, кстати, это хорошо. Это такая очистительная процедура перед полнолунием. Но главное, чтобы в этот момент никто рядом с вами не находился. То есть вот в одиночестве проплакались. Не обязательно же плакать над собой и над своими проблемами. Можно просто дать вот это вот гормональному всплеску
2: волю выход. Волю эмоциям.
1: Да, да, да. И посмотреть какое-нибудь кино. Очень советую «Белый бим, черное ухо». Потому что если вы... А, Олег Атико. Вот если вы не заплачете под эти фильмы, значит вы безэмоциональная, безэмпатичная тварь. Вот. Но об этом, как говорится, не будем. Самое главное по поводу любви. Хороший день для любого вида коммуникации. Уделите время родственникам, общайтесь не только с близкими людьми, но и с коллегами и партнерами. Сегодня люди настроены решительно и мыслят рационально. Так, по поводу работы и еще... А, вот, хорошо не только с близкими, да, но и с коллективом. Сегодня можно делиться идеями, выносить предложения на публичных совещаниях. Можно обсудить некоторые вопросы с начальством. Коллеги сегодня также расположены к работе, поэтому какие-то дела можно выполнять коллективно. Не знаю, папулька, как ты, а я вот сегодня к работе особо не расположена, но поскольку мне очень нужны деньги, я здесь буду сидеть. It's showtime. Pogo on DFM.

0: Ну что, друзья, мы, соответственно, продолжаем, точнее, еще только начинаем обсуждать тему, которую озвучили.
1: Ну что вы однажды сделали и другим не посоветуете?
0: Я однажды собрал грибы и не перепроверил, что это за грибы. Как вы понимаете, было не очень хорошо, поэтому теперь незнакомые опята и так далее я не собираю. Только то, в чем я 100% уверена. Это, кстати, золотые слова, друзья, действительно, потому что если ты не знаешь гриб, лучше пройди мимо. Да даже если знаешь, все равно нужно проверить 300 раз.
1: Работать. Вот так вот. Просто, односложно, но в точку. Некоторые не советуют.
0: Я никому не посоветую, значит, танцевать в гостях на стеклянном столе.
1: Ой.
0: Этот кошмар со мной произошел, пишет нам Анатолий. Значит, проверять языком, горячий утюг или нет. Вот это, кстати, странная история. Люди и языком некоторые, и пальцем проверяют. То есть вообще никаких страхов не существует. На пикнике нельзя никогда признаваться, что вы умеете жарить шашлык, потому что тогда вы всегда будете его жарить. Вам сделают это обязаловкой и просто не отпустят от мангала уже никогда. Не повторяйте моих ошибок, друзья. Не доказывайте жене, что она не права. Это бесполезно.
1: Ну, это аксиома. Варить сгущенку, вы знаете, как-то попробовал совсем недавно. Перед этим пробовал только в детстве. И в этот раз не посоветую. Лучше сразу купить вареную.
0: Так, ну, кстати, она не такая вкусная. Вот по факту, друзья, отличается, я честно, да, могу, кстати, сказать, что я редко могу найти, например, сгущенку, которая будет действительно, как у нас в детстве. Вот такая же вот варено-коричневая, и при этом она не карамельная, а какая-то другая. А в основном вот эти вот уже вареные, они продаются как какая-то карамель. Скорее. Ириска.
1: Вот, да, что такое?
0: Да, на ириску похоже. И вкус совсем другой. Поэтому, конечно, я понимаю людей, которые пытаются ее отварить даже сейчас. Так, ну что, мы совсем скоро будем играть и проверять интуицию.
1: Звоните прямо сейчас 8-495-956-1012.
2: Реклама на Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
3: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу. Чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам. Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
4: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54-54-54.
5: Пицца-фабрика ищет автокурьеров. Выплаты каждую неделю, дневные и вечерние смены, вознаграждение по программе «Приведи друга». Подойдет для совмещения с учебой или подработки. Работа, на которую хочется приходить. Скорее звони. 8-921-530-63-44. Ухима, 160-18, Володская область, Куракула, Тепошевонское шоссе, здание 10, помещение 12, Кобрин, 124-353-01-16.
6: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
7: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
8: Тысяча автомобилей! И один сайт. marten.ru.
9: Вам тут по

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ. Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Тыка.
1: А мы, друзья, прямо сейчас будем проверять интуицию и громко приветствуем Марину из города Альметьевск. Мариночка.
2: Привет, привет.
1: Очень рада вас слышать. И, конечно же, вот что вы сделали и другим не посоветуете? Есть у вас ответ на этот вопрос?
2: Стирать белые вещи цветными.
1: Да. И главное, каждый раз у нас есть какая-то вот эта вот, знаете, рисковая уверенность, что мы сможем ничего не покрасить. Ну, чему здесь краситься? Да? Оно же как-то не линяет.
2: Я советую это себе в том числе, потому что я попадаю каждый раз в эту ловушку.
1: Да, и даже я в нее... Слушайте, я вот только одного не могу понять. Вот смотрите, у меня есть платье. Оно черное, с белыми цветочками.
3: Так.
1: И у него белые такие окантовочки. Я постирала одно это платье, оказалось, что эти покрасила белое. А как тогда платье? А, я поняла, вручную надо.
3: Конечно, замачивать.
1: Да,
3: и все.
1: Ну, знаете, вот в этот момент я поняла, что надо было думать раньше. Думать вообще полезно, но не в нашей игре. В нашей игре полезно полагаться на интуицию. Марина, вы готовы?
2: Готова.
1: Итак, на старт, внимание, погнали. Правда, что у белого медведя синий язык?
2: Нет.
1: Правда, что морская вода не замерзает?
2: Да.
1: Правда, что мальма – это вид вечно зеленой пальмы?
2: Да.
1: Правда, что есть специальный столовый прибор под названием вилка для шпрот?
2: Нет.
1: Правда, что овощ Патиссон назвали в честь селекционера Пьера Патиссона?
2: Нет.
1: Или... Или
3: вдруг,
1: да.
3: А вдруг да.
1: Да, вот, или
3: Марин.
1: Нет.
2: Да.
1: Да. Отлично. Итак, прямо сейчас мы поаплодируем вам, Мариночка. Выясним, получите ли вы подарок. Напомните, Дмитрий, за что мы отдаем?
3: Ну, как минимум 3 правильных ответа нужно дать, либо правильных ответов вообще не должно быть, что редко бывает. В этом случае вы тоже получаете от нас подарок, нашу фирменную кружку.
0: Ваш уровень интуиции равен нулю.
1: Прекрасный результат. Прекрасный. Причем уверенно обходила все правильные ответы, и только последний, видите ли, решила дать верный. Но мы не позволили, не позволили. Правда, что у белого медведя синий язык, да? Правда, что морская вода не замерзает, нет? Правда, что мальма – это вид вечно зеленой пальмы, нет, это рыба? Правда, что есть специальный столовый прибор под названием вилка для шпрот, да? И правда, что овощ Патиссон назвали в честь селекционера Пьера Патиссона, нет, конечно. Так, а мы еще раз аплодируем. Вы что, знаете,
3: Марина, это победа в нашей игре методом тыка.
1: Это, конечно же, правда. Провал. Но, знаете, когда ты проваливаешься, а тебе за это награду, мне кажется, что, в принципе, я лично не против и провалиться. Так, прямо сейчас мы, конечно же, еще подарим 10 секунд на все ваши приветы.
2: Передаю привет своей лучшей подруге Насте. Настя, завтра пятница, срочно выезжай ко мне в гости.
3: Воу.
1: Ура!
3: Стартуем! Радио DFM.

0: Реклама. Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
12: Представьте жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru.

0: on DFM.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем обсуждать нашу тему.
2: Что вы однажды сделали и другим не посоветуете? Вот отговаривайте нас,
1: да,
2: это
1: пожалуйста.
2: Не делать.
1: Пить лекарства без инструкции или мазать раствором что-то на теле без инструкции. Однажды чуть не жег себе колено разогревающей мазью. Ну, на самом деле, конечно... Если вдруг, кстати, многие даже не проверяют, просрочены лекарства или нет. Ну, типа вот, лекарства, и значит, надо пить. А то, что, в принципе, нужно следить и за сроком годности, и за тем, когда принимать, с какими препаратами нельзя, ни в коем случае коннектит и так далее, это как будто бы дело такое уже неважное. Никому не посоветую покупать арбузы в июне. Вот, пишет нам Елена. Выкинутые деньги вообще неизвестно. Безопасно ли это? Потому что был ужасно желтый написано, и с какими-то подтеками. Есть мы его не стали, сразу выкинули, потому что показался подозрительным. Кстати, вонял химией.
2: Ну правильно, это лотерея, тем более в июне. Лучше дождаться августа или вот уже вскрыть покупать.
1: Никому не советую сажать картоху. Вот, пишет нам Алексей.
2: Газон на даче лучше.
1: Море, а выхлоп фактически нулевой. Если посчитать все затраты, мы эту картошку 3 раза в магазине бы купили.
2: Игорь практически дает такой очевидный совет, но, видимо, боль. Продал квартиру и деньги вложил в дело, которое в итоге прогорело. Ну, конечно, уж такие.
1: Не, ну это ужасно, конечно. Да.
2: Или вот Константин, самому ремонтировать то, в чем не разбираешься.
1: А это наша классика. В смысле не разбираешься? В смысле? Если у вас есть интернет, вы теперь во всем разбираетесь. Я недавно кофеварку сама починила. Ну, как недавно, 2 года назад. Я вот до сих пор вспоминаю. Значит, кофеварку сама починила. Сама там надо было просто взять вот так иголочкой. Фигак. Ну, кто же мог подумать? А в интернете мне все рассказали. И я тут же этой иголочкой фигак давление скинула, и кофеварка заработала.
2: С другой стороны, это уже сломано. Ты думаешь, ну что, хуже уже не будет. Это уже сломано.
1: Да, уже можно или новую покупать, или доломать. Так хотя бы как-то интересно.
2: Вдруг.
1: Вот потом будете, как я, всем хвастаться. А Анастасия пишет: никому не советую мыть окна на 20 этаже. Вот. Потому что это опасно и неприятно. Окна от страха были все в разводах. От страха. Вот. Ну, потому что, понятное дело, долго там не задержишься. Это надо быть профессионалом. Так, друзья, мы совсем скоро будем продолжать обсуждать эту тему. Что вы делали однажды и больше никому не советуете, пишите нам.
2: В группу Радио ДФМ ВКонтакте, мессенджер 965-115-5115 и, конечно же, приложение Радио ДФМ. Пишите.

0: эфир Радио ДФМ. В Messenger Max. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 17. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 19 градусов. Возможны осадки.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: Диффа. Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
4: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
5: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.

0: 53 55 88. Окружное шоссе 53. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца сентября.
1: Встречайте обновление в «Стройландии». Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте «Стройландия». Для дома и больше.
0: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
3: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ. Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет.

0: друзья, продолжаем движение здесь. Доброго вечерочка! Или, как говорят у нас во дворе, добрейшего. Так, ну что, друзья, мы будем обсуждать тему, продолжать.
1: Что вы однажды сделали и другим не посоветуете?
2: Совершенно никому не советую готовить плов в мангале. Ну вот, неприятная история получилась. Тут вот показывают фотографии. Ну, каша. А я вообще не понимаю, почему кто-то сказал, что плов должен быть обязательно рассыпчатый. Я тут прочитала, оказывается, есть чуть ли не 328 рецептов, и в половине из них плов, он как клейкая масса. Серьезно?
1: Ну, конечно, так вы что... как автор, как повар, вы так видите.
0: Вы так видите, понимаете? Вы всегда можете сказать, что это плов, и назвать какую-нибудь любую страну. То есть, все, кроме Узбекистана. То есть, вот, ну, то есть, потому что все знают, что в Узбекистане он должен быть рассыпчатый, да. А вы можете какую-то другую страну, там тоже наверняка есть плов, и не факт, что все в курсе, какой он должен быть. Поэтому не ставьте крест на своих кулинарных экспериментах ни в коем случае. Что еще?
1: Ну, кстати, вот что касается кухни, Ольга не рекомендует готовить дома роллы. Ну, это правда. Ну, дешевле, ну, и вкуснее будет, если ты купишь готовый. Доставочку себе оформить, чем вот этот вот... все, что ты будешь вот дом готовить. Так, чистить ноутбук пылесосом, но не все ноутбуки выдерживают хорошие пылесосы.
0: Попить парное молоко и закусить огурчиком, а потом попить еще водички из колодца. Никому не советую. Вообще, знаете, друзья, бывают такие дни, когда ты вот прям, не знаю, открываешь холодильник и начинаешь съедать все. Даже вот эта банка, про которую все уже забыли, она вечно, казалось бы, стоит в холодильнике в самой глубине, в правом углу обычно. И все уже не помнят, что там, но... Вот эта банка открывается в тот самый момент, когда тебе все равно, что слопать, лишь бы слопать. По-японски это называется куси-кусёка какая-то там. Есть слово, когда тебе скучно во рту.
1: Да, вот.
0: Куси-куси или куси-сёки, ну, я боюсь сейчас скажу, вот, понимаете, матерно получится. Ну, в общем, факт остается фактом, что есть такое понятие, когда действительно ты лишь бы жевать, вот лишь бы что, лишь бы вот было не скучно во рту. А попить парное молочко, это мы зачитали уже. Некоторые тут вот, кстати, не советуют, опять же, ходить в тайгу без оружия. Потому что дикие звери уже встречались, например, Евгению. Он рассказывает, что встретился с медведем и узнал, что, оказывается, и медведь, и он умеют ползать по деревьям.
1: Это опасно.
0: Да. И в шторм не советуют выбираться на своих плавающих средствах, потому что это опасно. Потому что уже выбирались.
1: Выключать, а не делать отсрочку будильника. Однажды так проспал свой вылет.
0: Ну и, конечно, друзья, в последнюю секунду лететь в аэропорт тоже никто никому тут не советует, потому что может быть все, что угодно, лучше приезжать заранее. Так, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. В ближайшее время у нас луноход, поэтому если хотите узнать, как прожить полнолуние, которое стартует совсем скоро, делайте громче.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
6: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Пароль ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
10: А второе?
9: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
11: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Let's go, друзья! Прямо сейчас мы расскажем про 14-й лунный день. Он стартанул вот буквально час назад, ну полтора, ладно. И это практически полнолуние, последний день перед самым пиком. Что нельзя сегодня делать? Давайте запоминаем, друзья. Смотреться в зеркало с недовольством. Зеркала сегодня запоминают негатив и проецируют его в будущее. То есть сегодня можно себя поцеловать, например. Немного нарциссизма добавим, а чего нет, если да. Заниматься всякими энергетическими практиками без должной подготовки. Потому что можно там, ну, сами понимаете, как не туда зайти, не в ту дверь открыть вход. Тратить время на пустые разговоры и это тоже сегодня нельзя. Сплетничать нельзя, жаловаться на судьбу, вселенная может воспринять. Это как заказ и добавить трудностей. Употреблять много жидкости и пользоваться сильным парфюмом.
2: Ничего себе.
1: Ну, не сильный, да. Да, я все уже накосячила, что.
2: Кто как чувствует, с другой стороны, что
1: употреблять много жидкости, ты мне только что воды принес.
2: Ну, это немного, ну что.
1: Так, значит, что еще? Вот потому что не надо было эти соленые огурцы есть 14-го лунного дня. А, хотя он только стартанул, сейчас уже все выветрится. И еще что у нас тут можно и нужно. Начинать то, к чему вы готовились долгое время. Первый шаг сегодня равен половине пути. Проводить генеральную уборку пространства. Очищать дом, вы расчищаете дорогу новым возможностям. Что-то каждый день буквально заставляют убираться. Работать с информацией, читать полезные книги, слушать лекции, анализировать факты, заниматься физическим трудом, кстати, сегодня тоже хорошо. Слушать музыку. Звук сегодня обладает целительной силой и гармонизирует вибрации. Ну вот и классно. Все, делаем погромче, слушаем музыку и набираемся правильной энергии.

0: продолжаем разговор. Ну и, конечно, напоминаем тему.
1: Что вы однажды сделали и другим не посоветуете?
0: Ой, люди, конечно, не хотят, вот, например, на работу ходить. Один раз пошли, понимаете, как затянуло, и не отделаться теперь. Понимаете, вот так вот бывает тоже. Что еще?
1: Шутите лучше начальника в общем рабочем чате.
0: Кстати, это правда не рекомендуется. Также обязательно нужно смеяться, понимаете. Когда начальник пошутил, вы должны что сделать? Вы должны отбить его шутку. Это очень важно, это, кстати, влияет на появление 13-й зарплаты, например. Вот, на премии дополнительные. Да и вообще, собственно, делает хоть какую-то защиту вашей жизни. Потому что, когда кто-то, знаете, вот подхихикивает над твоими шутками, как будто бы этот человек кажется тебе симпатичнее. Кстати, между прочим, это манипуляция. И эта манипуляция в том числе коммуникативная. Ну, давайте не будем врать друг другу. Все мы используем манипуляции, чтобы понравиться другим людям. Так вот, например, смех. Вот именно смех человек не считывает как лицемерие. Он считывает, ну, каждый же любит себя и думает, что он классно шутит, даже если шутит фигово. Вот, ну, ему ж приятно, что кто-то посмеялся. Так вот он запомнит, кто посмеялся, а кто нет. И, кстати, человеку очень приятно, когда к нему обращаются по имени. Это тоже очень на подсознательном уровне влияет на его отношение к вам. Если вы обращаетесь к нему по имени, например, или... как-то показываете этим свое уважение. Все, например, тыкают, а вы выкаете. У меня есть знакомый, который таким образом стал должность начальника получил с нуля. Представляете? Единственный, кто к начальнику обращался по имени, отчеству и на «вы».
1: Ловко,
0: и,
1: ловко.
0: Представляешь? Все тыкали, все по имени. А этот, я еще думаю, что выделывается? Серьезно, я еще так и думаю, что ты, боже мой, ну вот чего-то, ну ты же видишь, что у вас неформальное общение на работе и так далее. Да выкался! Стал в итоге начальником нашим. Понимаете как? Вот так, друзья. Так что это работает все. Это нейролингвистическое программирование. А мы совсем скоро продолжим вам рассказывать какие-нибудь интересные факты. Так что не прощелкайте. Ladies and gentlemen, introducing Pago. Pago on DFM.
2: Реклама на DFM. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
4: Тысяча автомобилей! И один сайт.
3: Специалиста.
4: 100-200-300-400-500-600-700-900. Тысяча автомобилей! И один сайт marten.ru.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Так, друзья, как и обещали, несколько интересных фактов. Прямо сейчас мы озвучим, ну, потому что, ну, надо что-то новенькое узнавать в этом мире. Столько всего интересного вы представить не можете. Вот, например, знали, что в мире существует более 10 разновидностей кровати? Зачем мне эта информация? В смысле, 10 разновидностей кровати?
1: Что-то маловато.
0: Как там, да, полуторка, двуспальная.
1: Двухэтажная.
0: Значит, это потом это
1: плацкарт.
0: Надувная. Больше уже насчитали. Там наверняка будет еще сколько. Так, круглая, кстати. Я вообще не знаю, круглая — это же какая-то дурость. Ну вот на круглой кровати может спать только два, ну, один целиком человек, да?
1: Угу. Как вот Леонардо да Винчи рисовал.
0: И
1: вот
0: два
1: этого.
0: По половинке. Ну, то есть два по половинке получается. Два коротеньких. Ну, то есть, как спать-то? Ну, я понимаю, что круглая кровать, она, наверное, для одинокой женщины с кошками. То есть, значит, она лежит в серединке, а по бокам кошки. Но тогда
1: и
0: поместятся.
1: Правильно, и просто нет, квадратная. И пододеяльник тоже квадратный. Где-то видела?
0: Неудобно.
1: Неудобно.
0: Неудобно,
1: нет, да. Такое решение.
0: Ну, такое, да. Так, опять же, растворимый кофе был изобретен в Англии в 1771 году. Дрянь изобрели, радуйтесь. Так, ну ладно. Значит, шрам не может потеть. В курсе? Вот так. Зеленые бананы очень полезны. Флирт повышает уровень тестостерона у мужчин на 20-25%. Имейте в виду. Мыши едят около 20 раз за день. Ой, я иногда тоже мышь бываю. Или мышь, или крыса. Ну, в общем, там не особенно разбираюсь, но ем много. Термос – это торговая марка, чтобы вы знали. А мы тогда зачем сказали сейчас это вслух? Ну ладно. 160 пар очков было сделано для Гарри Поттера, чтобы вот он снимался, 160 пар очков. Видимо, терял их все время где-то. Самое удивительное в морских звездах то, что они могут изменить свой пол в случае необходимости. Ну, понимаете, все в зависимости от того, с кем ты познакомилась. То есть, если ты морская звезда, да? Главное, это деторождение у морских звезд, продолжение рода. А тут уже, как говорится, под ситуацию они подстраиваются. Удобно, удобно. Вот так, еще что есть. Ваша плохая память – это защита от безумия. И в Венгрии запрещено чокаться бокалами. Ну, зато, наверное, разрешено просто чокнуться. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой. Так что, let's go на моем идеальном английском.
2: On DFM. DFM. Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. On DFM.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: «Капсикам». Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. «Капсикам» и боль на удалении. «Капсикам» – моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров, 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
19: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Сабат». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
20: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
21: А дальше тусовка.
22: On DFM.
21: Потому что

0: что, друзья, прямо сейчас будем бомбить финалочку и зачитывать последнее сообщение, которое вы нам прислали по теме.
1: Что вы однажды сделали и другим не посоветуете?
0: Не советую никому читать дурацкие книги, потому что затягивает, потом не можешь вытянуться. Вот есть у нас, понимаете, книголюбы, которые действительно вот любят. Никому не советую ездить в поезде на боковушке у туалета. Это совершенный кошмар на самом деле, особенно если ехать где-нибудь дней 5. Также что еще есть?
1: В момент отсутствия контроля над собственными чувствами, пишет Елена, писать бывшим не рекомендует.
0: Ой, это вообще такая история. Понимаете, когда ты немножечко... Ну, вы понимаете, да?
1: Ну, отсутствие контроля.
0: Ну, да. И потом утром уже же нормально, и все, уже хорошо, да, просыпаешься, и думаешь... Господи, зачем я это написала? Зачем? Вот было же, было. Ну, у тебя-то не было, понятно. А у всех нормальных людей, у них действительно вот такие ситуации случались. То есть, когда ты смотришь, думаешь, какой кошмар, какой кошмар. И знаете, и вот тут вот хорошо, когда можно просто взять и удалить.
1: У всех.
0: Да, вот, этот, вот эта вот опция, она очень крутая, удалить у всех. Особенно, если ты видишь, что человек еще не прочитал. Но вот если у тебя не получается, и ты, главное, удаляешь, написано «удалить только у меня», вот это, конечно, кошмар. Это прямо ужас. Вот, поэтому старайтесь. Я вообще считаю, что телефон, конечно, должен обладать какой-то функцией. Если он чувствует пары, те самые пары, понимаете, да? Он должен просто выключаться. Или блокировать номера, которые вы указали заранее. То есть вы указали заранее, что если на него попадает вот этот вот запах, то он должен просто самовыключить вот эти номера. То есть все. Вы не

0: можете ничего на них отправить. Ни в каком состоянии таком подобном. Так, что у нас еще есть? Мы можем озвучить?
1: Конечно. Заказывать одежду онлайн, не посмотрев таблицу размеров. Было и даже не один раз, но не советуют это делать. Что-то обещать публично, при всех. Лучше тихо идти к своим целям, а то мало ли что.
0: Не засыпайте на матрасе, плавая в море около берега, а то проснетесь в открытом море, и берега уже не будет видно. Боже, какая страшная шиза. Даже прям жутко вспомнить. Ну и прямо сейчас мы решили отдать наш подарок. Поняли, кому хотим отдать наш подарок. Да. И вручить его, соответственно. Готовимся. Андрей Лифт.
1: Поздравляем, Андрюха.
0: Да.
1: Отправлял нам сообщение в мессенджер Макс.
0: Вот что он писал. Бросать батарейки в костер, сидеть рядом, ждать, что будет. Замыкать даже случайно 380 вольт. Лизать сразу два контакта батарейки. Пугать сварщика во время работы. И даже еле живой щуки засовывать палец в рот. Я знаю, что на самом деле действительно бывает момент, когда тебе кажется, что она уже все. Но нет. И потом действительно бывает очень даже неприятно и по-настоящему больно. Давайте поаплодируем.
1: Богатый жизненный опыт, Андрея. Поздравляем.
0: Ну и, конечно, друзья, отдаем нашу суперстильную фирменную кружку DFM, а всем остальным желаем сегодня хорошего вечера, легкого настроения. Наслаждайтесь, друзья. Завтра последнее утро для многих. Ну как? На неделе.
1: Рабочая.
0: Рабочая. Готовимся к выходным активно. Надо уже продумать, где вы будете в субботу и в воскресенье. Друзья, не тормозим. Если вдруг кого-то надо обзвонить, то лучше сейчас, чтобы потом люди не подумали, что в последний момент о них вспомнили. Всем пока. Пока.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 17. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 19 градусов. Возможны осадки.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: DFM. Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
4: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
5: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Шины «Вэкзист». Пошехонское шоссе, 8А.
9: «Автолайф-35». Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин «Автолайф-35». Вологда. Улица Ленинградская, 146.
10: «Мосанавтоукрэн». 122-350-001-30.

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Завершены дорожные работы на улице Граничной в Вологде. Территорию Центра дополнительного образования благоустроили в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Завершены дорожные работы на улице Граничной в Вологде. В ходе ремонта был обновлен участок протяженностью порядка 1 километра. Подрядчик полностью демонтировал старое покрытие и уложил новый асфальт. На ремонтируемом участке было установлено 50 новых опор освещения, которые предстоит подключить в ближайшее время. Длина освещаемого участка составит более 1800 метров. В дальнейшем будет обустроена разворотная площадка. Часть улицы была заасфальтирована в прошлом году. На продолжение ремонта в этом году при поддержке губернатора было выделено 23 миллиона рублей. Территорию Центра дополнительного образования благоустроили в Вологде. Работы были проведены в рамках реализации проекта «Народный бюджет ТОС». Специалисты выровняли поверхность, положили деревянные мостки из лиственницы, установили малые архитектурные объекты и смонтировали сцену. Теперь площадка готова к проведению различных мастер-классов, танцевальных событий и небольших концертов. Общий объем выделенного финансирования составил 1,5 миллиона рублей. Проект «Народный бюджет ТОС» реализуется в Вологде с 2019 года. В этом году по итогам голосования в проект вошло 21 территориальное общественное самоуправление. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News. Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: Радио DFM.

0: реклама. Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда. Команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Пароль ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Кубок России АМОЛ. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром Нижегородское кольцо. 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.drifty.ru. 0+. А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что Радио ДФМ.

0: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82. ДФМ. Вместо сайта Радио ДФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудили». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
1: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть,
2: Простите?
1: Виньяса.
0: И позволить себе чуточку больше.
1: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
2: Да я его на машине катал.
1: Да.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Точка Банк.
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
12: ООО РВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
13: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
14: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
15: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
16: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
17: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124

0: Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: А дальше тусовка. On DFM.

0: Акумулятори в «Экзист» по Шихонское шоссе 8А.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 21 час. Радио DFM.

0: FM Radio. Best tracks of the week.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Феникс, Маршмелло и Portugal The Man.
1: Второе место. Number two.

0: Первое место.
1: Ну а лидером прошлой недели снова стала работа Shades of Blue, John Summit, Devolt и Julia Church.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
2: DFM Top 30.
0: Реклама. Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
3: Кубок России «Аймол». Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке «Радио ДФМ». Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.drifte.ru. 0+. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что Радио ДФМ.

0: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа. Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья! Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17.00. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ.
2: Радио ДФМ включи тусовку.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 10 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
8: Что происходит?
9: Полиция опечатала здание.
8: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
10: Арахнит.
8: Снимите это с меня!
10: В кино с 1 октября.
11: 18+.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
14: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
15: А дальше тусовка.
16: On DFM.
15: Потому что

0: хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на трех площадях – Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, все самое вкусное и полезное в одном месте, без возрастных ограничений.

0: до 2000 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Что происходит?
4: Полиция опечатала здание.
3: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
5: Арахнит.
6: Снимите это с меня!
5: Кино с 1 октября.
7: 18+.
8: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Кубок России «Аймол». Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке «Радио ДФМ». Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.drifte.ru/0+. А теперь тусовка
10: on DFM.
9: Потому что Радио ДФМ.

0: медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосьевна, ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
2: 100 200 300 400 500 600 700 800 900.
3: 1000 автомобилей и один сайт martin.ru.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.
5: Вместо сайта Радио ДФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

Радио DFM. В Москве 23 часа. Радио DFM.

0: LG X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. LG Martin. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77. LG. Надежность в движении. Акция действует до конца сентября.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50 60 98. Акция действует до конца сентября.

0: 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
2: 1000 автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
3: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на трех площадях – Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, все самое вкусное и полезное в одном месте, без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Что происходит?
5: Полиция опечатала здание. Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
6: Арахнит.
7: Снимите это с меня!
6: В кино с 1 октября.
8: 18+.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-948-5458.
10: А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Радио DFM. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 3 часа. Радио DFM.